0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самые важные подзеи сэнсы понеделка 3 жнивня.
4: Полет над полями Берастейшины. Выники инспекции Лукашенки.
6: Селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание.
5: И сапраўды перспективы американо-белорусских отношений не дрэнныя.
7: Я лічу, взаимный интерес есть найпершу Лукашенки.
4: Як гісторык Баравік на Россию наехал. Крынж тыдня.
8: Или аналогичное действие.
9: Гэта было не просто смело, гэта было ець як смело.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэй.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У понеділок Лукашенко протягнув сільськогосподарчу тему і послухав доклади про намолот зерня і будівництво знакомитих профілакторіїв для телят.
2: І гэта пасля палёта над палямі Брэсцкай вобласці і інспекцыі савушкінага прадукта.
1: Няма спакою змучанай душы, скажам словамі класіка і паслухаем размову рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка. Яны падсумуюць мінулатыднёвую дзейнасць кіраўніка краіны.
3: Пачалася уборачная кампанія, ну і Лукашэнка традыцыйна заняўся сваёй любімай справай у гэты перыяд. Падарожнічае па палях і лясах рэгіёнаў і раздае направа-налева усім каштоўныя парады, што рабіць, як убіраць, ну і гэтак далей. Праўда, сёлета азначаецца трошка такое ноу-хау. Разам паралельна там ці некці следам за Лукашэнкам па палях і лясах ездзяць военные комиссары.
4: Да, подбирать колоски.
3: Что они там подбирают, мы так само с тобой обмеркуем. Там два таких, ну, небыто параллельных трека, але может, здесь и они и супадают, и растут с одного короня, так бы мовить. Але давай вот почнем с Лукашенко. Чем отметный его вот первый визит, я так разумею, как они там типа пожартовали, типа так знайшли пригожий вобраз у канале першего, перший у першим регіоні. Не сказали они, маючи на увазе Брестскую область. Чем отметная эта поездка?
4: Да, ну, тем, что Перший регион – это один из экстремистских ресурсов, заблокированный давно, да, я каждый раз вздрагиваю, когда они с этим шутят, да, у нас такими вещами не шутят, понятно, что они о другом, и действительно очень любопытно, если мы обсудим еще и роль заградотрядов в сельском хозяйстве, почему они понадобились, что происходит, и вот эта забавная рокировка, когда он сказал и настаивал на том, что, значит, нерадивых крестьян надо в армию, при этом, значит, часть военнослужащих, там больше 1000 человек, уже помогает селу, собирают отряды тунеядцев помогать селу, а при этом селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание, да? Если кто-то что-то понял, то расскажите нам в комментариях, потому что, по-моему, никто ничего не понял, да? Кто провинился, почему в связи с этим его надо отправлять в армию. Это что, гауптвахта у нас сейчас такая?
3: Не просто ж в армию, а там же ж силы специальных операций.
4: Да.
3: Так вот,
4: да.
3: Силы специальных операций, ну, а это, видать, к этим же ж элитным войскам, а тут суперэлитные алкобатальоны тунеядцев.
4: Ну, ты фотографии их видел, да? Да, ну, они прям по всем пабликам разошлись уже, и вначале по государственным, потом по всем неправильным. Ну, извините, просто мимо этого пройти совершенно невозможно. Да, обороноспособность просто на высочайшем уровне. Да, ну, на самом деле, в остальном все как обычно, да. Оказалось, что вроде бы не в Брестской области, но где-то по пути большие проблемы с соломой, и дальше, значит, много разного про солому, пресс-подборщики и так далее, которые пусть будут дороже, но не хуже импортных. Вот опять, да, а зачем? Ну, если он будет дороже и...
3: И не хуже.
4: И не хуже, да, и не лучше. То есть, да, но если он не хуже, значит, он не лучше. Потому что если он был лучше, мы бы сказали, что он лучше. Да, и дороже. Так может, бог с ним, да, давайте уже купим импортный. Ну, сельхозтехнику можно покупать. Да, не запрещено законом. Но как-то, в общем, давайте постараемся и все-таки какой-то экономический смысл в это вернем. Ну, нет. Нет, экономический смысл, да. Про лампочку можно вообще не углубляться, потому что так мы далеко зайдем, да. Но без нее нам не жить, это мы все поняли.
3: Ну, была лампочка Ильича, а тут за лампочка Рыгорыча, да?
4: Именно. Куда и кому ее вкрутят, мы не будем уточнять, да, потому что это прям большая эпопея, которая такая исключительно важная. Вот, никто не понял, почему, но обычные светодиодные лампочки выпускают, да, лампы накаливания уже не выпускают. Ну, то есть в чем посыл, да? Вот.
3: Ну, потому что он же как бы починая свой день с телевизора, как он сказал, и вогуле как бы ориентуется на телевизор, а покольки живе 10 там у тех часах, то телевизор ламповый, я так разумею, его стоит там.
4: Ну да, я думаю, что ему все-таки плазму уже повесили, просто, может, не сказали ему об этом, да? Ну, знаешь.
3: Ну там лампочки, но маленькие-маленькие.
4: Светодиодные. Да, вот. Ну, в общем, все происходило как обычно вполне, да, вручил ордена, медали, посетил прекрасное производство Савушкина продукта, объяснил всем, значит, как, значит, полностью использовать сыворотку, концентрат сыворочного белка, как получать, зачем получать, сказал, что вся Европа у нас стоит в очереди, чтобы, значит, в кофе не сливки, а сыворотку налить. Ты очереди здесь видел? Вот я что-то не очень, ну ладно, окей, допустим, да. Знаешь, на самом деле было очень любопытно посмотреть на эту поездку, и очень жаль, что не удалось послушать, собственно, основных виновников торжества, да, вот к этому 50-летию Савушкина. Слово там не дали ни владельцу Машенскому, ни руководителю Савчицу, он там немножко совсем прокомментировал, ну, собственно, и все. Да, а как раз от них хотелось бы услышать много интересного, важного и про инвестиционные планы, и про вот эти сверхсовременные технологии переработки безотходной уже на 100% продукции, вот, и про конкуренцию, про то, что сейчас в России происходит, когда массово уже встал вопрос о том, что все крупные ритейлеры не хотят на себя брать ответственность за товар, хотя бы чтобы им поставщики доставляли товар. Уже говорят об этом, что это или сильно увеличит цены, или вообще создаст большие проблемы, потому что пытаются переложить риски на себя, на собственника товара, да, потому что мы все понимаем, к чему готовится Россия и насколько усложняется там логистика, поставка, да. Ну, в общем, вызовов очень много сейчас у компании, которая поставляет не только в России, в Беларусь, но и во многие другие страны. Вот жалко, что начальника транспортного цеха нам не удалось послушать, да, зато мы послушали про вот эту солому, которой очень много. Вот.
3: Ну, чекай, то бок человеку любимая его вот эта вот как бы сцена, с якой он любит задвигать геополитичные вот эти политинформации, и что этим разом как-то вот без всего этого?
4: Ну нет, понимаешь, она была, но просто если вы едете на... То есть главный спикер и стендапер у нас есть один, да, ну и он едет везде. Хотелось бы хотя бы небольшую спич, да, от тех, к кому ты приехал. Ну давайте хозяев там чуть-чуть уважим, да, пусть они нам про передовой опыт скажут свой, да. А так получается, что он дал задание Шулейко и всем остальным обеспечить переработку сыворотки. Так вот, люди уже делают, ну, пусть подробнее расскажут про эту экономику, да, может, остальные послушают и тоже начнут делать. Вот, ну, в общем, это как-то так всегда вторично, да, главное, вот этот поток сознания нам обеспечили по всяким злободневным темам, да, значит, убрать, обеспечить в окопы, значит, тех, кто не хочет вернуться. Вот почему в армию, да? Вот хоть бы кто-то там спросил как-то, да, а зачем? Ну, это наказание такое, это сейчас гауптвахта так будет. Кто не справился с производственными показателями, да, Коля там в магистратуре своей шестерку получил и в окопы пошел, да, все. Ну, это очень странное отношение к вооруженным силам, да, мы были несколько лучшего мнения о том, что вот это просто такое место для ссылки нерадиво.
1: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра туры Лукашэнкі па Беларусі.
3: Вот, дарэчы, калі звярнуцца да гэтых тэм, як ты выказалася, назвала іх заград атрады, адсправаздачылася адзін з тэлеканалаў СТБ, здаецца, пра тое, што, значыцца, наведалі гэтыя ваенныя вайсковыя камісары больш за 100 гаспадарак Магілёўскай обласці, і каля 40 работнікаў патрапілі ў спісы кандыдатаў на адпраўку ў войска. Ну і вот тут как бы некалькі момантаў. Мы шмат чуем пра тое, што ну не хапае працаўнікоў у сельскай гаспадарцы. Вон нават узбекаў завазіць, у Віцебскую вобласць завезлі, а потым расказвае пра тое, што вот глядзі, как тут вот хорошо пашло. Там же ж і ва ўсіх астатніх абласцях таксама недахоп. Трэба падумаць, як і туды падвезці. А тут бяруць людзей. Можа, яны зусім не геглыя, што там што ёсць яны, што няма ў гэтай гаспадарцы, ніяк на яе не адаб'ецца. Можа, наадварот, толькі дапаможа ёй выйсці з гэтага соннага стана. ці от як вы разумеете это?
4: Слушай, ну если там настолько нерадивые сотрудники, я думаю, во-первых, не от хорошей жизни, да. Если бы у руководителя хозяйства был выбор, ну я не думаю, что его бы интересовали там выпивающие, недисциплинированные или еще какие-то люди, да. Опять не от хорошей жизни тунеядцев пытаются всех, значит, по комбайнам, по предприятиям и так далее. Всем понятно, что этот принудительный труд, и он будет малоэффективным. Да, но опять есть сельское хозяйство, есть райисполком, который там бдит, есть милиция, есть комитет госконтроля, сейчас есть еще военные комиссары. Слушайте, а военным комиссарам, у нас тут НАТО везде лязгает, военным комиссарам больше вообще нечем заняться, только ездить с вот этими инспекциями. Ну, а что вы обнаружили? Тогда расскажите нам, что это за люди, да? Они там просто проспали или просто не совсем трезвые вышли, или с ними какие-то там более... Что, что у нас вообще происходит в сельском хозяйстве? Что
3: есть такая необходимость? Какие-нибудь подписки в телефоне нашли.
4: Ой, слушай, ну это же вообще страшное дело тогда. Тогда это почти измена родине, да? Ты в битве за урожай оказался вообще...
3: Здрадником.
4: Непонятно, на чьей стороне, да. Да, да. Кто, кстати, наш соперник в этой битве? Вообще непонятно. Вот, поэтому... Знаешь, обычно просто такие инициативы его, они всегда немножко так заигрывались, как с тем выключенным светом. Да, это вот первый случай был, когда, наверное, очень странная идея была тут же воплощена. Так и тут. Хотите в армию, пожалуйста? Ага, у нас дырка образовалась. А кем мы ее заткнем? Слушайте, ну, у нас есть тунеядцы, ну и у нас есть военные, собственно. Да, мы туда посадили в окоп к мошкам и комарам. Почему белорусов вообще должны пугать мошки и комары, я не могу понять абсолютно. Или не пугать, а как-то воспитывать, дисциплинировать. Ну, вот как, на какое влияние на себя оказывают мошки и комары? Да?
3: Ну, комар, коли ночью залетая у покой, ну,
4: бесит.
3: не дает.
4: Вот это, да, да, еще какая-то функция комара или мошки может быть? Ну, я не знаю, у меня нет идей, я много над этим думала. Да, ну, вот, как-то так. Да, мы в окоп посадили агрария, при этом, значит, из окопа достали военного и его перевели туда, значит, убирать урожай. Напомните мне, вот объясните мне вот хоть какой-нибудь смысл в этом всем. А его нет. Просто он сказал, ей сделали, раньше бы не сделали, раньше бы не сделали, раньше бы, наверное, ему как-то объяснили, что, ну да, там будем, конечно, безусловно, если кто-то...

0: это все, там те командировочные.
1: Да, и я думаю, что у них тоже стоит план, они не могут не найти никого, да, им надо кого-то найти. Задача поставлена, эффективность проверок какая-то должна быть, ну, в смысле не нашли нерадивых. Найдите, да.
0: Не, мне уже правда, те вот те страты из-за этих вот людей, они перекроются теми выдатками на вот поездки этих комиссаров, те вот як?
1: Я думаю, что это невозможно, потому что никто не понимает смысла этого, да, чтобы что? Чтобы перевоспитались, там, чтобы им в окопах не понравилось, показалось там
0: украинцев,
1: страшно,
0: неудобно. Украинцев, как наполохать, они же на украинскую мяжу их всех там.
1: Слушай, да, да, да, как там это, наладили выпуск иномарок, а эффект есть? Есть, умер от смеха директор БМВ, да, вот, ну, так и тут, да, ну, вот есть.
0: Ти, скажем, вот этот вот бойцы такие с амбре отповедным, как в этой леса полные мошек и комаров награнуть, у всех этой мошки и комары, как сполохано, ломанутся у бок Украины, загрызуть солдат ВСУ.
1: Боевые комары, да.
0: Лукашенковские, ну.
1: Абсолютно. Слушай, ну, это дискредитация армии, мы же все, в общем-то, примерно понимаем, что там большое число нормальных, адекватных людей, да, которые выполняют свою работу, довольно сложную, ответственную, учились и так далее. И тут им начинают, что мы вот вам сошлем, там, ну, знаешь, Дмитрий, давай мы вам сошлем тут пару тунеядцев. Ну, а что, слушай, сидите тут, вот пусть они вам тут помогают, узнают, почем фунт лиха. Не надо. Ну, нам не надо. Да, я не вижу в этом смысла. Я не считаю, что там мы это пугало какое-то, которым надо пугать. Да, у нас там нормальная армия, вон Хренин старается. А тут нас дискредитируют и посылают, ну, ополченцы, ладно, мы там их кое-как обучаем, ну, а нерадивых-то зачем? Вы еще ему оружие дайте, этому нерадивому товарищу, да? А потом будем удивляться, что у нас вот военный грузовик ехал и не доехал, да? Ну, бывает, да, два трупа в мирное время, молодые пацаны совсем. Ну, так больше надо нерадивых туда, ну...
0: Дякую великий. На сегодня мы развитываемся. Я нагадаю, что с нами была редакторка выдания «План Б», политичная и экономичная оглядальница Ольга Лойко.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
3: Далее у программы «Евразум».
4: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
5: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
3: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
6: Ілі аналагічнае дзейсце. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
4: Сустрэнімся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 16-й тур без трьох перенесених матчів. Найбільш виніковою стала зустріча у Барановичах, де Іслаж перемогла м'ясову команду з ліком 4-3 і здобила п'яту перемогу запар. Брестская «Динамо» разгромила «Белшину» 4-0, а «Дняпро» и «Нафтан» сгуляли у ничью 3-3. Витебск на выезде минимально обыграл «Гомель» 1-0, а «Минск» был мощнейший за «Арсенал» 2-1. Белорусский форвард Илья Шкурин ярко отзначил свой сотый матч в чемпионате Польши. У встречи другого тура супрать Радомяка нападник Катавиц на 66-й хвилине забил переможный мяч. Уже в компенсованный час Шкурин записал на свой рахунок еще и голевую передачу. У вынику Катавицы перемогли с ликом 3-1. На минулом тыдне белорусский футболист так само вызначился переможным голом у матче Лиги конференции. Президент ФИФА Джанни Инфантино отмовился от плана частковой приватизации чемпионата света. По водле поведомлению, это отбылося после резкой критики сбоку футбольных конфедераций Европы, Азии и Полночной Америки. Проект предугледживал створение коммерцийной дочинной компании, якая займалась об организации турнира у ФИФА с уделом приватных инвесторов. У компании были бы свояки Дональда Трампа. На фоне скандалу Инфантино так само стратил одного со своих дарацу, а генеральный выконавчий директор ФИФА раскритиковал инициативу и заявил про готовность покинуть свою посаду. УЕФА вывучает максимые шляхи отставки президента ФИФА Джанни Инфантино после скандалу вокруг проекта ФИФА Forward Enterprise. Один из вариантов – выкрастать план выходу с ФИФА, який сам Инфантино распрацевал у 2016 году, коли был генеральным секретаром УЕФА. Так само Европейская конфедерация может инициовать позачарговый конгресс ФИФА и вынести вотум недоверу керовнику организации. Для гэтага неабходная падтрымка не менш як 43 нацыянальных асацыяцый. Будучыня Вінісіуса Джуніора у мадрыдскім Рэалі можа вырашыцца ўжо ў найбліжэйшыя дні. Паводле замежных СМІ, пасля вяртання ў Мадрыд бразілец правядзе ключавыя перамовы з кіраўніцтвам клуба. Дзеючы кантракт футбаліста заканчваецца праз 11 месяцаў. Рэал хоча яго падоўжыць, але не плануе паляпшаць фінансавыя ўмовы. Калі дамовіцца не атрымаецца, клуб можа разгледзець продаж Вінісіуса ўжо гэтым летам. При этом у Реале заявляют, что не отрымливали официальных пропанов от лондонского Арсенала. Вы слухали новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. На минулым тыдні, после того, как нам показали встречу Лукашенко с Рыбаковым, все снова заговорили про американо-белорусский трек.
1: Что он живый, что перемовы идут, что Коул собирается у Минска, значит, хутка на волю выйдут белорусские политвязни.
0: Мы ведаем, что подобные контакты любят тишу. И что не глядишь на новую тишу, а Коул все еще не едет, треба верить у лепшее.
1: А чи верить у лепшее политичный оглядальник Віталь Циганков?
0: Вот как он комментирует американо-белорусский трек у эфира Еврорадио.
2: По исторических меркам, хутка, напевно, он все-таки приедет, но гэтая встреча Лукашенко с Рыбаковым, представником Беларуси ОАН, які за отсутностью белорусского амбассадора у США фактично выполняет эту роль, ну, такого комивиажора, такого посередника в этих перемовах, он главный в этом сенсе. Так что Лукашенко с ним встретился и там довольно широко сказал, что... Вот давайте протягивать, что у нас там. Так, мы дослали свои пропановы, они нам дослали. Тобок подтвердил, что ничего не спынилось, что иде это активное, ну, скажем, стосование, вось контакты. И тут некоторые наши, ну, политологи, журналисты выказывают меркование, что все может быть уже и скончится, и как бы взаимного интереса нема. Я с ним не сгодна, я его не подтримываю. Я лечу, взаимный интерес есть наипершу Лукашенко. Вось, любой момент, да, это может неяк оборваться сбоку Америки. Покуль есть Коул, он за это отказан, он мает эту посаду, он будет предпринимать все, что можно.
3: Але там... ж, насколько я разумею, он до осени только.
2: Так, вот я про это кажу, але там с неяк скончится, но это ж один подпись, там одна хвилинка протягнуть далей, вось, а может, ну, Трампу в неким чином перестанет Беларусь быть цікава. Я так не лечу. Покуль идет российско-украинская война и белорусский фактор треба улічваць. Я думаю, спецпасланник повинен присутнішаць. И чаму бы не, нават после того, як штосьці там часово скончится, будзе нейкае замірэнне. То бок я лічу, что есть и интерес США, есть интерес и Беларусі, который Лукашенко довольно выразно в гэтым сустрэчы с Рыбаковым подкрэсліў. И я бы себе еще додал, что ну, ён повинен спешаться, бо ну, разные прогнозы, але там выборы, да, все ведаем Конгресс США, может быть, ситуация с Трампом поменяется в том сенсе, что его оппоненты, демократы, выиграют эти выборы, и он там будет больше складано ему проводить там некую свою политику. Я вот абсолютно на вот эти аргументы не так уж вельми воспринимаю.
3: Ну, ну да, речи, я почу...
2: Ну, выиграют демократы, и что? Чему бы Коул не
3: вот...
2: протягивать белорусскую тему?
3: Коул, ладно.
2: С Трампом.
3: Слухай, на кон Трампа, я не специалист, возрождение тебе по американской... по ну, политице, там все это все.
2: Але,
3: коли все ж таки яны, Трамп и его партия проиграют эти выборы, я почитал такое, что это подвышает погрозу, что Трампу высунуть импичмент.
2: Да, напевно, да, але, ну, он николи не ожителится в реальности. Ну, мается на вазе, импичмент же было его уже при первом термине, ну и протягивал он быть президентом. По-перше, это маловероятно, что отбудется. По-другое, ну, никто там не сберет уже там две трети, как бы это Трамп реально отхилился от улады. И он на первом термине, может, уже люди забыли, имел импичмент и протягивал працу, это не перешкажая. Это может створать для его, ну, скажем, несприяльную политичную и особистую атмосферу, когда там будут на него, ну, повеличивать, скажем, нападки, аж, ну, вот, до разглядания в Конгрессе импичмента, конечно, ему будет меньше, да, международной политики и там... Да Беларусь тем больше. Але я же кажу, каждый раз, когда такое кажут, но ну, есть певные люди, чиновники, есть певные люди в Держдепартаменте, которые отказывают за белорусскую тему, есть Коул, и они будут протягивать празу, нежели того, сколько людей выиграет на этих выборах демократов и республиканцев. Я бы этот бы чинник абсолютно не перебольшивал бы. То, что кажут, Трамп станет там кульгавой качкой, так, и вось, и что? И что, он перестанет занимать свою посаду? Нет. И чиновники это будут протягивать. Тобок, это все-таки не настолько вырашальный фактор. Але больше Лукашенко треба спешаться и да, за того, что может быть, как многие кажут, осень, так и час, когда уже может быть больше вероятно, что наступит замирение помеж Россией и Украиной. Тут тяжко сказать ему, это плюс и минус мается на вазе то и то есть. Але в любом выпадку это изменит с ней ситуацию и придется по-новому будовать тактику, стратегию. А покуль она не изменилась, треба лавить то что есть вось и тому я думаю он будет протягивать и я мой прогноз что покольки ты меня так редко запрашаешь что наступе нашей сустрэчы кол приедет в Беларусь вот так что будешь бедняжка не запрашать меня покуль кол не приехал ко мне не загамбиться со своим прогнозом.
1: Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, як сёння выглядаюць амерыкана-беларускія стасункі. Ну, а зараз што будзе далей у праграме «Еўразум»?
0: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
4: Или аналагічнае дзейсце. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А вы уже бачили, як праўладны гісторык Баравік разгаварыўся на прапагандысткім ТВ?
2: Нечакана прайшоўся не толькі па ўкраінцах, але і па расіянах. Лукашэнкаўская Беларусь, як заўжды ў тэлевізары, белая і пухнатая, але тым не менш.
1: Пра тое, чым жыла беларуская і расійская прапаганда ў апошнія дні, раскажа Павел Свердлоў у сваёй рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чулі гісторыю пра тое, як актывіст з Рагачова Дзяніс Дашкевіч быццам бы збіраўся забіць у Варшаве дзяцей Ціханоўскай. МЗС Беларусі яшчэ адмыслова напісаў пра гэта палякам, а пасля прапагандысты з кожнага праса трызвонілі, як дапамаглі перадухіліць тэракт. Але палякі чамусьці нават не сталі затрымліваць Дашкевіча, а мяне не пакідае адчуванне, што яго папросту развялі, справакавалі на тупыя каментары. Тым больш, што добра вядома, што за апошнія тыдні сілавікі напісалі ў соцсетках сотням беларусаў з мэтай іх вярбоўкі. А теперь сами рассказали, как это працуя.
4: Первоначально за красоткой в анкете знакомств может стоять даже бездушный алгоритм. Прописанные по правилам социальной инженерии ответы, реплики – это не флирт, а оперативная разработка. Собирают вашу геолокацию, должность, слабости, привычки, чтобы потом, когда вы расслабитесь, заставить изменить родине.
5: Я пишу краткое сообщение, и мне полный текст сразу же присылают в Телеграм. Так обычный человек не пишет. Он либо пишет там, сообщение 3-4, тоже там по строчке, а тут полностью текст. И когда она писала, она была не в сети. То есть есть такое приложение ВКонтакте, вы можете фотографию просто отсканировать, и вам поисковик выдаст владельца этой фотографии, владельца этого аккаунта. Так вот эта вот девушка, фотография 2014 года, был город Черновцы.
3: Ой, что это? Оказывается, это белорусские силовики рассказывали не про себе. Але ж методы, якими яны сами працуют, описали докладно. Спочатку збирают информацию, потом тиснуть на слабости. И стомленные эмиграцией люди часом поддаются. А вы не поддавайтеся. И еще крыху крынжа от силовиков. Памятаете хлопца з Мазырского студотрада, який скорил соцсетки своим рассказом про працу у поле?
6: Работаю я в первый раз в студотряде, все отлично. Полях мы тут собираем, сорняки вырываем, которая трава другая, катошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки.
3: Ну, это еще не крынж, але вось наступное видео. Докладно выключу у вас суперечливое почутие. Бо рекламу у стилі мазырскага хлопца са студатрада вырашыў зняць пра сябе Губазік.
7: Работаю не первый день в ГУБОПе, все отлично. По вызову мы тут выезжаем.

0: Тут у меня только одно пытание. Хлопцы, коли у вас все так добра, дык чому вы праз 6 годов после початку протестов дагэтуль у масках? А каб быть тым самым патриотом, якого не чапае губазик, любить радзіму уже мало, треба любить режим. Вось вам майстер-клас на гэтую тему.
1: Забудь про авиарежим, включай режим будущего. Будущее Беларуси в твоих руках.
0: Погодитеся, нельга любить режим на паўшышачкі. Гэта трэба рабіць усім сэрцам, без ані кроплі сумневаў, каб тых, хто не любіць рэжым, аж выварочвала ад гэтага крынжу. Палітолаг Вадзім Баравік вырашыў сядзець адразу на ўсіх крэслах. Такі геапалітычны шпагат вы не часта пабачыце ў дзяржаўных медыях.
2: Всё, што происходит сейчас, я сказал до начала СВО за год. Последовательно, говорил, нельзя начинать СВО. Это приведет к социально-политическим последствиям в России и в Украине. И потенциальную угрозу несет Беларусь. Ничего не изменилось. И сегодня третья сторона – это англосаксы, которые это спровоцировали, организовали. Специальная военная операция СВО – это специальная военная провокация США на территории Евразийского континента по ослаблению Европейского Союза, Российской Федерации и Китая. Потому что основной торговый экономический партнер в мире Китая – Европейский Союз. И один пояс, один путь плохо работает из-за того, что вы сегодня друг друга гасите. Я когда смотрю на этот маразм и на эту идиотию, когда предприятия, которые строили советский народ, все наши народы, и вы их каждый день уничтожаете, а Россия уничтожает новую почту в Украине, Украина уничтожает Валберис. И там это называется террористическим актом. Но почему-то каждая из сторон, мы живем с вами во время новояза. Оруэлл отдыхает. Каждая страна, совершая аналогичные действия, у себя это называет подвигом и аплодирует в чатах, какие мы молодцы, там разгромили новую почту. А здесь у нас теракт. Ну так определитесь, или теракт, или аналогичное действие.
0: Это было не просто смело, это было ведь як смело. Тут и критика Трампа, с яким Лукашенко нехай про спень колоду, але ведзенне, якія перамовы. Тут и наезд на Россию, якая, як зауважу Вадзім Баравік, атаки на логистичные хабы Wildberries называет терактами, але радуется, калі сама знішчае логистичные хабы новой пошты во Украине. Добра, что еще не перевеліся политологи на земле белорусской. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусні и пропаганды. А пакуль усім миру разборлівасці и добрых, правдивых новинов.
3: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Ігорьбірська радіо «Рація» передає вам привітання, де запрошую на ранішній ефір. З вами разом будемо далі у хити четвертий день жнівня. На самий початок нашого ефіру, між іншим, погортаємо календар. Там такі ось події. Наприклад, 4 жнівня 1917 році народився Ян Кабриль, письменник, удільник національно-демократичного руху 80-х-90-х років минулого століття. Така ось дата з минулого, її варто пам'ятати, між іншим.
0: Раніца з «Рація».
1: Ну, так само, картаємо календар, де, наприклад, пригадаємо зараз 1392 год, коли підписання Острозького погоднення поміж Ягайлом та Вітовтом, поводря якого Вітовту передавалася влада у Великім князьстві Литовським. У 1687 годі Іван Мазепа був обраний гетьманом України. Пригадаємо год 1579, менавіта тоді почалася блоха Полоцьку військами Речі Посполітої на чолі зі Степаном Батуром. У 1651 годі війська Великого князя Литовського на чолі з Яношем Радзівілом узяло Київ. Такі ось перемоги ди порази, між іншим, у минулом гэтага дня варта пам'ятати, між іншим. 98.1 FM у Белостокуди Харудні, 99.2 FM у Біросербіле Подляске, ди так само у інтернеті rc.com. З вами новий день починаємо на хвалі білоруського радіо «Рація». Тут у студії Влад Гринівський так само. Як звичайно традиційно, на новий день ми починаємо з новинок у нашому ефірі ось уже зараз.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Україна об'яла санкції супраць білоруських компаній «Кідматек» і «Тіса». Лясний пожар у Житковицькому районі лякалізований. МУЗ Білорусі закрила онлайн-провірку заборони на виїзд з країни.
1: У студії новин Валя Юрская.
3: Санкции уточнені до белорусских кидматек и ТИСа зачерджены указом президента Украины Владимира Зеленского от 3 жнивня. Супраць компании, якія поставляют компоненты для баллистики и обслуговывают российский военно-промысловый комплекс. Уточнені до обидвих белорусских компаний ужитые наступные заходы. Блокование активов, полное спынение гандовых операций, транзиту ресурсов, продухиление выводу капитала за межи Украины, припинение выполнения экономичных и финансовых обязательств, полная заборона на здійснение сделок с каштовными паперами, заборона передачи технологии и права на объекты интеллектуальной власности, да иншие. 24 лютого 2022 года Россия почала полномасштабную войну супраць Украины. Режим Александра Лукашенко надал армии Российской Федерации территорию для нападу на соседнюю Украину у зимку и весну 2022 года, а после тяга многих месяцев в Беларуси велися обстрелы украинских городов. Лясный пожар у Житковицким районе Гумельской области локализованы, поведомила у вечера 3 жнивня прессовая служба Министерства по надзвичайных ситуациях. По воле информации ведомства, площу пожару складает 5 гектаров. Вертолет Министерства надзвичайных ситуаций за 18 заходов вылил на охопленную огнем территорию 54 тонны воды. Житковицкий район находится у заходней части в области, а так само относно недалеко от межи с Украиной. На сайте Министерства внутренних справ больш недосяжный спіс, які дазваляў грамадзянам праверыць, ці ёсць у іх часовае абмежаванне на выезд з Беларусі. У міністэрстве заявілі, што гэта не тэхнічная праблема, а вынік змена ў парадку працы банка даных грамадзян, якім забаронены выезд. Цяпер атрымаць такую інфармацію праз інтэрнэт немагчыма. Каб праверыць наяўнасць абмежаванняў, неабходна звярнуцца асабіста у подразделения по громадянстве и миграции по месту жыхарства. По воде ведомства отказ повинен дать на протягу одного працовного дня. У арт-резиденции фонда «Мохнате арт», что у вёсцы Мохнате на Гайнаўшчыне, прайшоў показ документального фильма про белорусские подеи лета-осени 2020 года. После прогляду фильма отбылася дискуссия с режиссером стужки Алексеем Полуяном. непосредным сведкам и документалистам тех переломных у истории Беларуси подей.
4: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы на вот протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было, когда начинал фильм, а они были, когда мы снимали по час протеста. Памятую ты первые выходные, после того гвалта, 16 июня, у певный момент были думки, что это уже так не останется, это народ уже этого не проглыне. Тая колькость людей, тая колькость смелости, те сотни тысяч, вот те моменты, махчимы, это были одни из самых счастливых моментов моего жизни, потому что я столько любви до своего народу давно не чула.
3: Подчас вечерины так само отбылась дискуссия и обмеркование проекта Format in Belarus про образы 2020 года в форме вышиванного традиционного белорусского орнамента с его авторкой Руфиной Базловой.
5: У нечем эти протесты были наивными, конечно, мы повинны были пройти этим шляхом. Какое громадство сформовалось, и этот опыт так само он играет роль. Это очень важный крок для того, чтобы идти наперед, чтобы что-то делать, але не глядячи на тое, что люди повыгорали, что нема силаў. Аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
3: Акрамя таго, рэжысёр Алексей Палуяна анансаваў працу над мастацкай стужкай з рабочай назвай «Спадчына», якая сваім сюжэтам таксама адносіцца да тых падзеяў, значная частка здымак якой будзе адбывацца на Падляшшы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
6: І вось так прачынаемся разам з беларускім радыё «Рацыя». На вуліцы грыміць, прынамсі, такая сіроза зараз з надвор'ем, менавіта ў Беластоку. З навальніцы ёсць месцамі, ад самай раніцы на Беласточчыне пераважна, ды на Берасцейшчыне. Ну і таксама тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліна плюс 16, у Лідзе 17, у Карудні ды Беластоку 18, у Ваўкавыску ды Хайнаўцы 19, зараз у Берасці, у Кубрыне ды плюс 20 у Пінску. Плюс 28.30 сегодня чекается в нашем помежном регионе, хотя можно прогноз зараз и изменится, покольки от самой ранницы такие навальницы, и они мают остудить трошечки наша поветра. Ветер переменливых напрямку от слабого до умеренного, при навальницах ветер сегодня порывистый, ну и так само незначно повышенный атмосферный тиск. Так, на дворе сегодня выглядаем, да и таким чином нас сустракая от самой ранницы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раница с «Рацией».
6: І гэта чацвёрты дзень жніўня, тут у студыі беларускага радыё «Рацыя», з вамі Улада Грыніўская. Запрашаю вас на ранішні эфір 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасе, ды Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. З вамі разам будзем наступныя 3 гадзіны.

0: Беларусь.
1: 7:20 зараз у Беларуси, 6:20 годинки показывают у Польши, но мы так само далее тему протягиваем у нашем эфире. 6 после 2020 года комментарии на эту тему, да так само оценки. С нами наступный суразмовца, градар Российской по парламентским супрацовництве до конституционной реформе Анатоль Лябецька. Пытание задаем ему такое простое, как часто менавито у яго пытают, ци все отрымалося после 2020 года, а может просто зараз мы живем в атмосфере политичного пессимизма.
2: Марафонец и политичный оптимизм. Это мне как бы допомагает. Конечно, есть певная частка людей, которая за все свое жизнь научилась только формулировать питания и претензии. Я просто роблю свою справу. Литерально, каждый тыдень я роблю справоздачу, что я зробил за минулый тыдень. Не по всем, бо мне задают питания не только про Беларусь, але ему накажут, чему там засуха у пустыни Сахара. Ну, не прикладно такие. Я, конечно, это утрирую. Я готов отказывать по тих накірунках, яким я займаюся. Бо я займаюся парламентською супрацею. Окей, давайте. Готовы слухати критику, пропанови, ідеї. Я займаюся позитивною альтернативою. Тут так само абсолютно відкриті, відчинені усі двері. Але я відаю, що я роблю, пробачте, ну так, раз 6 годов, і ми можемо як підсумувати. Я скажу, що роблю цю справу разом з своєю невеличкою командою. Вельми добре, її можна вимірити. Підкреслюю. Пройшов тиждень, я у своїх каналах опублікую, з ким я зустрівся, хто ми промовляли, про що ми домовилися, то не трималося. І пропоную всім так робити, незалежно від того, де ви знаходитеся там і який пост займається. Тому, підсумовуючи виніки своєї праці, так, от по накерунках, я, в принципі, більш-менш задоволений. Коли говорити про нашу ностальгію, вернутися до хати, перемогши диктатури, ну так тут ми всі в одному човні у одної лодці. З чого я пожадав би от і слухачам, і глядачам, а давайте некі ідеї накидувати, окремо критики. Окей, это было и есть, что год в Варшаве проходит конференция «Новой Беларуси», и там была махчимость, ну, приехать с некими идеями, сделать некий ивент. И, ну, я забил час, везу туда одну идею, что можно сделать. И пропоную всем, давайте ее обмерковывать. Это называю выборы у местовые сомики, рады. Попробуем вот это обмерковать, и, махчима, это будет некий позитивный проект, который повеличит колькость оптимистов сярод Беларуси. На КНБ будет особный ивент, присвященный, как нам организовать нашу працу. Вот тут, те, кто у замежи, это величественный колькость людей, як підвищити нашу активність, як зменшити токсичність у наших стосунках, як створити неку систему, яка була більш ефективна. Вона зараз працююча, але, ну, її можна поліпшати, на мій погляд.
1: Далі хотів спитатися, який у вас увогулі план на 9 жнівня, чи яким чином будете дату згадувати, а ось у вас вельми конкретно.

0: конкретный план отрымливается.
1: Абсолютно. Я лечу, ну, глядите, вот, мне бачится несколько проблем видовочных, что режим довольно поспехово вытискает тему выборов с белорусской повестки дня и с повестки дня особенного громадянина-выборца. Это их выклик. Другое, у нас не хапает сил у той инфраструктуры, якая вокруг Светланы Тихановской, как дойти до кожного белоруса, який сегодня в замеши. Мы бачим, что заморожена альбо зменшается активность белорусов. Мы бачим, что у некоторых краинах, ну, есть великие проблемы в взаимодействии. Я думаю, коли пропоновать выборы вот у такие местовые самокирования, соймики, какие организуют сами белорусы, например, не ведаю, там, у Белостоку, там, те у Кракове, ну, то это будет вельми файно.
0: Спадар Анатолий, на проконце литерально была у нас годовина, это 27 липеня 90-й год, это принятие декларации про незалежность, як депутата верховного скликания 12-го скликания, не могу не попросить вас поглядеть с перспективы 2026 года на этой подеи.
1: Узгадываем и отказываем на питание працы на жнивень. Мы не только узгадываем там 27 липеня, у нас еще напереди есть 25 жнивня дата. Как раз будет 35 годов, коли декларации об незалежности был придаден статус силы конституционного закона. И 35 годов это великая дата. И что мы сделали, домовились с группой за демократичную Беларусь у сейме Литвы. Мы сделаем такой великий ивент, на котором мы поговорим как раз, проанализуем, что отбылось за эти 35 годов. Чему прикладно вот Литва и Беларусь, которые находились в одной кропце, сегодня имеют иные выники достижений. В этом у парламенте, у сейме зладим. А другую частку дискуссии мы присвятим интеграции белорусов у Литве, поговорим про сучасность, бо добро говорить и потребно говорить про уроки истории, а летра бы как раз иметь отказы и на те питания надежные, которые сегодня есть. Я все равно маю свой погляд, и он будет отрозниваться от погляда шарагового там белоруса, потому что мне пощастило быть удельником тех подеев и быть депутатом, який принимал декларацию и придавал ее силу конституционного закона. Это здарается раз у стагодзі. Тому у меня вельми такое до этого подеев, до этих датов, но особливые отношения. Веру, застаюсь оптимистом, что эти даты окрасятся червоный колер, колер свята, и это будет обовязково. А разом с тем, треба критичная такая дискуссия, дискурс, чому мы все ж таки за 35 годов пришли туда, где мы зараз находимся. И третье, давайте идеи, пропановы, як нам вернуться на этот автобан, а не заставаться на проселочной дороге.
2: И так, между іншим, каже Анатолий Бєцька, я только додам про декларацию об державном суверенитете. Тут важны памяти две даты. Верховный Совет БССР я ее принял 27 липня в 90-му годе, а 25 жнивня в 91-му годе. Яна набыла, пригадаю, конституционную моц.
3: Раніца з рацією.

Ага, а у Белостоку уже сонечко светит, а еще недавно была такая трошки навальница. Передаю вам приветствие на хвале Белорусского радио рации, да и дякую велике, что разом с нами сустракаете этот день. 98.1 FM у Белостоку, да и Гародня, 99.2 FM у Бирасе, да белая подрядская, да и так само интернете рация.ком. Наверное, напереди у нас улады Беларуси допомагают мигрантам копать туннели, так заявляем МУС Литвы. У России 7 человек загинули от падения дрона на пляж. Такие новины и подробности на этой теме на нашей хвале на початку наступной годины.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: І тільки на краю сьогодні четвертий день жнівня, вівторок. Нестабільне надвор'я на переломі липня до жнівня. Про що воно свідчить? На виходних на Городянській області прийшов смерч на межі Смарконського та Островського району. Він валив дерева у лісі, зривав дахи з будинку, де обривав лінії електропередач. Аналізуємо гети кліматичні умови з кандидаткою географічних наук, доценткою по екології Ганни Скрихан, моя колежанка Тетяна Смуткіна.
2: Летом, звичайно, бувають там смерчі, ці торнадо, як правильно казати. Ці, все ж таки в Білорусі не буває торнадо, як, наприклад, у Шаркушинському районі було, здається, у Мазири. Ось що у цьому випадку робити? Коли там навіть посривало на домах стрехи, і правда було вельми страшно, і шмат там дерева повалило.
3: Чим отличається торнадо від смерчі? Торнадо – це североамериканське слово, тобто це слово, яке використовується в США, Канаді, і торнадо більш по своїм розмірам. А, собственно, механізм образування і якісь метеоусловия, які к этому приводять, вони аналогічні. Тобто, отличаються цими последствиями. І смерчі, вони, не сказати, щоб сильно екзотичні для Білорусі. Тобто, в кожному населеному пункті, там, раз в кілька лет, возможно, прохождення подобного смерча. Що характеризується? Його, так сказати, путь по длине не дуже большой, і він йде узкою полосою. Но в цій узкій полосі он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Я не знаю, вот, честно говоря, вот я не знаю, как подготовиться к этому, потому что почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. То есть из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч мы в итоге получаем. И так как это явление локальное и короткоживущее, и на короткую дистанцию, то есть фактически трудно выделить в Беларуси, что вот здесь, вот в этой полосе, вот она наиболее подвержена смерчам, и вот здесь давайте не строиться, или вот наши крыши укрепим. То есть возможности пока равновеликие, то, что мы наблюдаем.
2: Чтобы и смерч может возникнуть у любым регионе, у любым районе Беларуси.
3: Да, да. То есть раз в несколько лет каждый населенный пункт, или условно там деревня, там дачный поселок, или окраина города, или город, может быть подвержен вот смерчу, то есть возникновению такого погодного экстремума, такого неблагоприятного погодного явления.
2: А прогнозовать его все ж можно тяне? Попередить людей загодя?
3: Наверное, загодя, вот что иметь загодя? То есть когда мы получаем сообщение, там, скажем, с желтым или оранжевым уровнем опасности о шквалистом усилении ветра и сильном там дождях, то мы можем предполагать, что есть риск возникновения смерча. Но не всегда. То есть это одно другому не соответствует. Такой уровень опасности передают в целом для территории Беларуси, а смерч, как я уже сказала, на территории Беларуси явление очень-очень локальное. И даже когда он прям в процессе возникновения, мы можем, наверное, вот сказать, что вот там за полчаса, за час, что, скорее всего, в этом районе будет смерч. Хотя у нас такой нету частой сетки метеостанции. Вот. Но это уже поздно. Сказать заранее, допустим, хотя бы за несколько часов или за несколько дней, мы не можем. То есть это специфика этого погодного явления. И просто если вы уже испытали на дачах вот такой вот смерч, то нужно что-то менять. Вот эти поликарбонатные теплицы полукруглые, они, кстати, оказываются достаточно устойчивыми к смерчу, в отличие от стандартных крыш теплиц. И плюс, в отличие от стеклянных теплиц, они не такие дорогие. То есть мы можем пойти по пути, как японцы. Японцы — страна, подверженная сильным землетрясениям, и поэтому они не строили монументальных домов, потому что если это традиционное японское жилище — это фактически с рисовой бумаги и палок, то есть столбов, и если происходит землетрясение, то этот ущерб легко ликвидировать, то есть можно идти по этому пути, то есть использовать такие решения, которые не жалко. Ну, вы знаете, на даче все жалко, особенно все наши грядки, побитые градом, и все такое, это действительно очень жалко. Либо мы идем по пути, опять же, пример той же Японии, которая один из регионов немногих с 8-бальными средними, там, достаточно частыми землетрясениями, при этом небоскребами. То есть это укрепление, специфические решения для фундаментов. То есть либо мы идем по дорогому пути, мы покупаем другие теплицы, предусматриваем защиту. Очень часто мы накрываем огурцы, там, потому что они растут ночью, а ночью бывает холодно. То есть предусматриваем такие решения, вкладываем, инвестируем, так сказать, в свои грядки на случай прохождения очередного смерча. Своевременно ремонтируем крыши домов. Там, и тогда я имею в виду, что ведь смерч в первую очередь срывает те крыши, которые слабо закреплены по каким-то причинам, либо у них есть какие-то дефекты, которые уже нуждались в ремонте. То есть если у вас там все в порядке с крышей, то я не говорю, что не срывает, срывает, но гораздо реже. То есть либо мы больше вкладываемся, инвестируем, укрепляем все наши конструкции, все наши теплички, предусматриваем защиту для грядок на случай прохождения смерча. То есть у нас вот только две опции. Либо нам не жалко, либо нам жалко, и мы вкладываемся.
1: И только я нагадаю, что у нас на 2 жнивня шлях смерча по Харадзинщине был довжиной около 10 километров, и он навод наблизился до Белорусской атомной электростанции на отлегости 15 километров. Навальница, до речи, сегодня у нас чи была, але не такая моцная. Так само увага, червоний узровень небезпеки на наступные 2 дні, як мінімум, обвестили белорусские синоптики. Сьогодні у день на полудні максимальная температура повітря досягне плюс 35-36 градусов. Завтра у день 5 жнівня местами максимальная температура повітря плюс 30-34. Это, конечно, узровень небезпеки не про смерчі, але так само высокая температура повітря може трошечку нашкодить нашому життю.
0: Раніца з рацією.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Мусы Латвии пропонуя закрыть мяжу с Беларусью для насельництва и грузового транспорту. За полову году прокуратура Витебщины запотребовала признать так зваными экстремистскими 108 интернет-ресурсов. Померла моя кляшторная захавальница памяти про сталинские репрессии.
2: Устуды новиновали Войовская.
3: Припинить працу пункта пропуску у Патерни, який з білоруська боку Григорівщина, пропонує Ураду Латвії Міністерства внутрішніх справ цієї держави. Поводле інформації ЛСМ, коли Кабінет міністрів підтримає пропонову відомства, жихари і грузовий автотранспорт більш не зможуть уїжджати у Білорусь з Латвії. МУС означає, що Білорусь протяглий час протягує допускати і захвучувати неконтролюване незаконне пересечення державної межі третім особам, тим самим свідомо створюючи погрозу безпеці Латвії. Про закрытие межи с Беларусью с техничных причин министр внутренних справ Латвии Янис Домбрава заявил вечера 31 липня. Ранее он закликал соединников устрематься от поездок в Беларусь. Причиной это министр назвал разгорнутую Беларусью миграционную гибридную войну, коли с территории у Латвии регулярно спробуют стропить мигранты с краин Азии и Африки. До 6-й годовины президентских выборов в Беларуси Радио Рация узгадывает подеи опошнего тыдня перед голосованием 9 жнивня 2020 года. У эти дни по всей Украине проходили шматтысячные встречи с выборщиками. Улады узмацняли тиск на оппозицию, а у громадстве пановала атмосфера чакания переменов. Про то, что отбивалось в опошние дни перед выборами, пригадывая пресс-секретар Светланы Тихановской Ганна Красулина.
4: С самого ускрайку и до центру, и пресс-центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам за все доказали, ай, у вас только 20%, вас подтримливая меньшесть, бел-червоно-белые стяги навод не тягните сюда, только белые бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
3: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 году сталі пералумным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты, якія былі падаўленыя ўладамі, а палітычны крызіс у Беларусі працягваецца дагэтуль. Прокуратура Витебской области накировала у суды 108 заяв о признании интернет-ресурсов так званными экстремистскими материалами только за первые 6 месяцев этого года, поведомляет Весна. Наибольшую активность у этом провели прокуроры Браславского, Лёзненского, Мьорского, Полоцкого и Ушацкого районов, а так само Витебску и Новополоцку. Серед опошних ресурсов, які отрапили у список экстремистских материалов, Instagram сторонка Булаусю и YouTube канал Иншия. Як стверджают силовики, канал признали экстремистским у тым ліку за истории белорусов у эмиграции. Нетрадиційні каштовності і відео 10 реальних кроків, у яким яны убачили дискредитацію міру года білоруської жанчини, повідомляє Весна. 3 жнівня у Мінську на 90-м годі життя померла Майя Кляшторная, дочка поета Тодора Кляшторного, забитого у ноч розстріляних поетів 30 кастрычніка 1937 году. Про гэта паведаміла сям'я нябожчыцы. Развітанне з ёй адбудзецца сёння. Яе жыццё стала адным з найбольш вядомых сведчанняў лёсу дзяцей ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Майя Кляшторная нарадзілася 31 траўня 1937 году, калі ёй было 4 месяцы. Яе калі ей было 4 месяцы, яе бацьку, беларуска паэта Тэодара Кляшторнага, расстралялі ў ліку больш як 100 прадстаўнікаў беларускай інтэлігенцыі. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году неўзабаве арыштавалі і маці Яніну Германовіч, як жонку здрадніка радзімы. Разам з немаўлём яе адправілі ў акмулінскі лагер жонак здраднікаў радзімы. Мая Кляшторная на протягу многих годов выступала на вечерних памяти, сустракалася с молодыми людьми, рассказывала про лёсы ахвяраў великого террору и нагадывала про необходимость заховывать память про злочинство сталинизму. И она была одной из наиболее ведомых у Беларуси захавальниц этой памяти. Больш новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про згадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама месцамі асабліва на Берасцейшчыне зараз яшчэ могуць быць навальніцы, ходзіць яны там бродзіць. Увогуле ў дзень вельмі высокую тэмпературу паветра абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі ў сярэднім да плюс 30, але на Берасцейшчыне месцамі нават плюс 35-36. Могуць паказаць сёння тэрмометры. Зараз ад самай раніцы плюс 19 у Лідзе да Гародні, 20 у Беластоку, ды Баранавічах, 21 зараз у Берасці, 23 у Пінску. Потом за спокойный ветер переменливых напрямков, первожно паўднёва-ўсходні, ды паўднёвы, узмацняется ён подчас на вальницу, ну и так само заховывается незначно повышенный атмосферный тиск.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раница с Рацией.
5: І таксама наперадзе не ў забаве мы з вамі разам у эфіры Беларускага радыё Рацыя, між іншым, апавідаем госця. Я шчыра вас запрашаю чарговую гадзіну тут у студыі Лады Гарыняўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Грам, такі вось аўторак, я награю, што сёння 4 дзень жніўня.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

усім. Жаданне заўсёды быць зручным і пазбягаць любых разнагалосаў нярэдка прыводзіць да таго, што чалавек перастае адкрыта выказваць свае думкі, інтарэсы і погляды. Психологи так само рекомендуют вернуть увагу на схильность стала скардиться, коли большесть размов взводится до обмеркования своих проблем, неудач, негативу, навокольные могут начать ассоциировать взносины с таким человеком выключно с неприемными эмоциями. По словах специалистов, привабность снижается и тады, коли у человека отсутничают уластные захопления, мэты и интересы. У подобных выпадках узрастая залежность от уваги навокольных, а относины починают будоваться вокруг сталого за потребования у чужой подтримцы и ухвалении. Еще одной помылкой лишится празмерное ожидание сделать идеальное уражение. Постоянный контроль каждого слова, каждого учинку перешкаджая натуральным взносинам, про что человек может сдаваться напруженным постоянно и навод нещирым. Акрамя того, психологи попереджуют, что чакание быцам миновито партнер, сябры, альбо близкие, родные повинны зрабить человека счастливым, нередко становится причиной разочарования и конфликтов. На их думку, эмоциональный добробыт повинен грунтоваться перш за все на внутренней устойливости, а не полностью залежить от инших людей. Який вынік можна, дараженькі, зрабіць? Давайте часті зазіраць у сябе, колькі там света, теплыні, дабрыні, а навакольныя пачакаюць іх меркаванні, іх уражання, і падаецца гэта не эгаізм, а здаровыя адносіны і стаўленне да сябе асабіста. А далей спадар Ілія Лагутенка з гульта «Мумітроль» в неуласнай для сябе манеры і мове, але уласнай для нас манеры і мове на беларускай нашай роднай працягне наш дзённы эфір гурт «Контрабанды». Слухаем разам.

чайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки помером с хундов династию ведут, аж от самых небелунгов

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 4 жнівня 1952-го народилася Моя Бреннан, ирландская спявачка, якая отримала вядомость у складе сямейного музычного коллектива «Кланат». С початку 90-х параллельно с гуртом почала сольную карьеру и з'являється одной из самых популярных выканавцев кельтской музыки. Між іншим, Моя Бреннан – старейшая сестра іншей вядомой спявачки – Енії. Что тычется «Кланат», дык их музыку можно охарактеризовать як синтез кельтского фолку, рока, нью-эйдж и джаза. Альбом 97-го года «Landmarks» отримал премию Грэмми як лепший альбом у стиле New Age. Композицию с яго мы и слухаем.

0: Радио.
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радио Раце.
3: Я уражанка Гродна, народилася на Гарзінській землі, этим вельми ганаруся. Батьки моего батьки и сам батька мой походят с Белосточины, акура Смодляша.
4: Теперешние Белосточины.
3: Теперешние Белосточины, так, это вёски Версток и Волька Тырховская. Семья моей матки походит с усходней Беларуси, с Могилёвщины. И от своей бабули я заусёды чула, что варто было бы вернуться туда, откуда я похожу. Меня выховывала как раз бабуля моего батьки, со стороны батьки. Так что вот я вельми чула, что варто было бы вернуться до коренёв. Может, это меня и притягнуло, потому что дочку свою я мэтанакіравана подрыхтовывала у польской навучальной установе вышэйшай, и она сюды менавіта досталася на студия. Меня лёс просто привёл сюды и так, что я познаёмілася с моим мужем, який Ярослав Прус. Мы с ним познаёмілися, як раз вось моя дачка пачала вучыцца на студіях. І я выйшла замуж. И просто покинула все, что у меня было на Беларуси, и приехала сюда.
4: Але были у тих вёсках, откуль бабуля одна и другая?
3: Так, конечно, у меня живут еще мои крёвные там. Есть гробы, которые я наведываю, которыми я опекуюсь и в Верстоку, и в Вольце.
4: Вольц Тереховская, скажем.
3: Так, Волька Тереховская. Есть так само сувязи про знакомых и про моих крёвных, которые я подтримываю до сей поры, которые подтримывали мои батьки. И для меня это все вёски, это мои родные вёски. Я не покидаю ни на хвилину это все. Вельми рада, что мне удается тягнусь, вот это такий вузелок, ты вот памяти от моих предков.
4: Вянок у Албании. Репортаж Юрки Лящинского.
5: Поважаные сябры, перед вами удзельнікі 7-го міжнароднага фестывалю конкурсу фальклору, танца і музыкі «Саме Старс оф Дурес 2026 у Албаніі». Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніска-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатія» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Белстоку.

0: Ратай.
1: Воеводство Падляшское нас вельми успирало у тым выезде. И наш выезд отбылся, дякуючи додатковым сродкам с бюджету воеводства Падляшского. Мы отримали 10 тысяч польских злотых до финансования до нашего автобуса. И для нас это была вельми значная квота, как выехать на импрезу такого позему. И мы со своей стороны, как могли, старались как наибольш это наше Падляшское воеводство представить. Гордостью и с думой, раз усю параду и шли с баннером, тримали наших жубров, огромная растяжка. Все наши концерты, как отбывались, мы так само растягивали баннер воеводства Падляшского. Мы демонстрировали культуру, якая является часткой воеводства Падляшского, тому мы вельми узячны, что нам допомогли. Так само еще одним из спонсоров была фирма Folio Park с Пулказо, и мы так само узячны этой фирме. Вельми рады, что керовник воеводства Падляшского успирает и допомагает молоди, детям, талиновитым, якія заслугуюць на то, каб показывать свое мастацтва за межою. И каб представлять нашу краину, наш регион, наш город и наши малые мясцовости. Мы чакаем и спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцывальныя калектывы. Агніска-балетовая, вянок балет, шматкультурны вакальна-танцывальны калектыў вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, идите сюда, я зараз... Становитесь каля мяне.
2: Я тоже могу показать на
1: грани. Я, да, зараз буду гордась. Албания
3: концерт. Хиба твоя не треба, вишь.
1: Вот. Видите, это мы, это у нас пробы.
0: Это
1: у нас отбываются пробы над морем, на плясовцы, каля нашего хотелю. Тут вянок народный, тут мы все разом. Символами воеводства Падляшского. Тут два коллективы. Вянок балет и вянок.
0: Малые тут издымки, але бачу, что мают четыре майки подобные.
1: Так.
0: Вы и тут еще бровочка была.
1: О, с
0: тем.
1: Так.
0: Уже два не показывайте. Двое очей маем, але покуда...
1: Зараз мы вам покажем далей. Это вот у нас отбывались пробы. А зараз мы вам покажем уже... О, Сара, как она у нас співала. Это тут она такая девчина скромная. Глядите, что она там вырабляла на сцене.
0: Пропустите,
1: она как у воде. Не, это здымки. Так, и она у нас молодец, это наша Сара. Только что троху, может, забоялась что-то там сказать. Зараз я уже дохожу до самого фестивалю, бо тут у нас все, вот наши батьки с нами были. И они нам допомагали.
0: О, бачите,
1: нас 70 человек. 70 человек.
0: Просто два автокарами, самолетами.
1: Одним и три семьи ездили самолетами, летали.
0: Ага.
1: Так, о, глядите, это мы уже у центре Дурысово. Это мы уже там с флагом польский, с нашими эмблемами. Все. Так. Мы шли в польских строях. Вот это
0: а уже
1: началось.
0: Краковяка и оберка.
1: И краковяка и оберка, бо мы починали с польской программы, а потом переходили на программу белорусскую.
0: Ага.
1: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шли, и вот и балет и шел, а у перази вянок шел. Вот это мы все, вот это наши батьки шли. Все у нас батьки в кашу.

0: парках так само. Это мы шли, спевали. Угу. Мы шли, спевали песни. Мы спевали и польские, и белорусские песни. Так, куполинку мы спевали. Шли голосно, куполинку спевали на весь дурость.
1: Эй, соколы, ты ж меня подманула.
0: Так. Так, от это уже мы тут танцевали, от бачите, який был прихожий концерт.
1: Это ваши здымки, а что молодые люди скажут?
0: Что там
1: еще? Покажите.
2: А, маем такие с моторовки.
1: Ага, то там, как там, хоплывали,
0: так? Так.
3: Я чуть махаме! Махаме, Юлька!
0: Мы ездили на великой тонкости. Вот этими моторуками справлялись про Зьонское море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла у интеллектуальной гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. Не хотели расставаться уже, когда приехали сюда, у Белосток, вот мы когда бассейна тут вышли, и не хотели разыходиться до хаты, не хотели идти. Так нам сподобалось быть разом. И Албания сподобалась. Мы в наступном году еще выберем какой-нибудь интересный фестиваль и обовязково еще

0: с рацией.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Многие белорусы стратить льготы праз вывод с Чернобыльской зоны. Гомель, Лельчицы, Лунінец, Іўе. Агулам 173 мясцовасці и больш за 566 тысяч человек перастануць жыць у забруджанай пасля Чернобыля зоне. Совет министров Беларуси принял адпаведную пастанову. Таким чынам, у Чернобыльской зоне с 1 студзеня 2027 года застанецца 1845 населенных пунктов, у яких проживає 364 тысячи человек. Жыхары стратять и чернобыльские льготы. Гэта и льготное санаторно-курортное лечение, першачарговое предоставление места у интернатах для студентов с гэтых населенных пунктов, пераважное право на залечение во установы адукации, так само бесплатное харчаванне школьников, якое, что правда, протягнули до червеня 27-го года, и полова оплаты за харчаванне у дитячих садках. Цяжарная жан жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці і родах з 27-га тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Белорусский бизнес просит улады допомогчи потерпелым продавцам Wildberries. Каля 22 тысяч белорусских компаний и предпринимальников опынулися под погрозой велизарных страт праз пожары на российских складах Wildberries. Покольки Marketplace может поспробовать списать усё на форс-мажор, айчынный бизнес закликая Минэкономики умяшаться на найвышэйшым узроўні и праз дипломатичные каналы примусить гиганта ритейлу выплатить компенсации. Лічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да першага намесніка міністра эканомікі Івана Віжнаўца з просьбай тэрмінова арганізаваць сумесную працоўную нараду і выпрацаваць план дзеянняў па абароне беларускага бізнесу. У Беларуси дорожее палево. Жнівень не стал выняткам, и Белнафтахим знову повеличил кошт палева. Як поведомили у концерня, с 5 жнівня на белорусских заправках кошт палева вырасте на 1 копейку. С гэтага дня узровень максимальных рознічных цен на палево на АЗС складе на 95 бензин и дизельное палево 2 рубли 70 копеек, на 98 бензин 2 рубли 92 копейки. Раней у гэтым годзе Белнафтахім двойчы падымаў цэны на паліва кожны раз на 1 копейку ў чэрвені і ліпені. Лёд пачне лётаць у Ханой і Бангкок. 31 сакавіка 27 года польская нацыянальная авіакампанія «Лёд» здзейсніць першы прамы рэйс Варшава-Ханой. Сталіца В'етнама – адзін з самых папулярных турыстычных напрамкаў у гэтай частцы Азіі. Прамы рэйс будзе даступны круглы год, будзе выконвацца 3 разы на тыдзень. Гэта не адзіны азіяцкі напрамак, які лёд плануе асвоіць. Ужо сёлета, 7 кастрычніка, пачнуцца прамыя рэйсы з Варшавы ў Бангкок. Полеты у столицу Таиланда будут отбываться 5 разов на тыдень круглый год. А кроме Бангкока и Ханоя, самолеты лед уже летают у Токио, Сеул и Нью-Дели. Так само польская авиакомпания начала выконывать рейсы у Ташкент, Алматы и Астану. Курсы валют у Польши. Средний курс доляра 3 злотые 75 грошов, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 35 копеек, 10 польских злотых 7 рублев 78 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Злучаные Штаты Америки вычерпали запасы дальнобойных ракет после войны с Ираном. Музыка Сергей Михалок заочно приговорен до 4 годов позбавления воли. А в Беларуси с 2020 года ликвидовали больше за 2000 некоммерческих организаций. Такие мишеньшим новины рыхтует для нас Анжелика Лальковская, а до тех же новинов застается 7 хвилин.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Идем далее до стужек, которые подрихтовали наши журналисты. Это я буду от Сергея Апановича. Объединенный переходный кабинет принял решение узнагородить шерег выбитных особ. Отповедные постановы 31 липеня этого года подписала керовница кабинета Светлана Тихановская. Сярод угонорованных медалом за пленную працу на корысть Беларуси есть и Катерина Водоносова, для якой это стало нечаканностью.
2: Я поколь не осенсовала до конца, я поколь навод не почитала, что значит это узнагорода, але так те иначе, это для меня великий гонор, это для меня радость, нечаканность огромнистая, потому что, ну, по сутности, все то, что я раблю в первую шаргу для радости своей души. И для меня вельми нечакана, что те справы, якими я займаюсь, якими я палаю, якие я люблю, яны могуць быць цікавыя, каштоўныя для іншых людзей таксама. Гэта вельмі цешыць, і, канешне, я вельмі ганаруся.
3: Я ведаю, што вы прымаеце амаль ва ўсіх фестывалях сённяшняга лета ўдзел. Я ведаю, што вы недавно вярнуліся з летуценя. Як летуцень, чым спадабаўся фестываль? Распавідзіце пару слоў.
2: Ой, цудоўны фестываль, вельмі спадабаўся, класны. Мы здорава папрацавалі. Я не магу сказаць, што мы адпачылі, але для мяне адпачынак гэта ў першую чаргу праца, быць вось запатрабаванай. Мы правялі лекции, мы несколько разов уладили шабельные бои, у нас целый день был повстанский бивак, мы людей опранали у повстанцев, показывали им зброю, расповедали им все, и мне вельми сподобалась, до речи, организация фестиваля, настолько стройной, докладно выверенной, без, что называется, вот фестиваль поплыл, в сэнсе, ён як бы патёк, як рэчынька, і да самага вечара не было, ну, прынамсі, з намі, ніводнай накладкі, усё было на вышыні. Арганізатары забяспечылі нас і вадзічкай, і ціньком. Яны пастаянна былі з намі. У нас нават была валанцёрка, якая прыстаўленая была да нас, якая перыядычна падыходзіла і пыталася, ці ўсяго нам хапае, ці ўсё ў нас добра. І гэта вельмі цешыць, таму што такога кшталту арганізацыю я назірала гэтым летам на великих польских фестивалях.
3: Вот там... хотел запытаться про польские фестивали. Я веду, что вы там на разных фестивалях реконструкторских были этим летом. Что сподобалось? Где больше цікаво? Можно было себе проявить, так скажем.
2: В первую чергу я люблю историчные фестивали. Як реконструкторка, як удельница. Для меня это, як, не веду, забороненные речевы, потому что вельми тяжко потом вертаться у звычайное житё. Любый фестиваль, где я могу быть корыстной и где я могу показать то, что я умею. Для меня это счастье, для меня это радость. И яны все уникальные, яны непараўнальные. Конечно, чем больше людей удельничая у реконструкции, коли это какая-нибудь огромнейшая реконструкция битвы, тем яно цікавей, потому что там и гарматы, и аркебузы, и мушкеты, и шабли. И, конечно, для меня вельми каштоўна, коли мне, як жанчыне у жаночым строі, все ж таки дозволяют удельничать у баёках. Потому что не у все, скажем так, фестивали, фестывалі настолькі дэмакратычныя, бываюць розныя, вось, але на тыя, якія да гэтага часу прытрымліваюцца той парадыгмы, што месца жанчыны максімум ля катла у біваку, ну, на такія фестывалі я стараюся не ездзіць.
1: Кацярына Ваданосава ўжо больш за 3 гады жыве ў Беластоку, прымае актыўны ўдзел у працы рэканструктарскага клуба «Invictus» 1863, а так само выступая ведовцей у разных телепрограммах и подкастах.

0: Радио Рация.
1: Беларусь съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
2: С двух новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Вернемся теперь до подеев, которые имели место 6 годов тому назад. Витебск летом 2020 года стал одним из городов, где особливо мощно отчувалось чекание переменов. Черги на пикеты, встречи с кандидатами, разговоры людей на улицах. Все это журналисты фиксовали амаль что дня. Один из тех, кто праз объектив камеры показывал Витебск у гэты час, журналист и видеооператор Белсата Вячеслав Лазаров. У размове с Анжеликой Лальковской и он узгадывает Витебск лета 2020 года, людей, встречи, атмосферу чакання и те подеи, якія стали часткой белорусской истории.
2: У липені 2020 года Витебск стал одним из городов, где на встречу со Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цапкало пришли тысячи людей. Вы были там как журналист. Что вы памятаете с того дня?
3: Это была некая айфория у людей. Я памятаю, когда была встреча, было шмат людей, и как бы после они просто вот гуляли вот в некой айфории, что вот талось зусім трошки и повинно все измениться. Мы были, працевали у всех областных центрах. Когда нас бачила Светлана, и она удивлялась, как мы могли опынуться и у Ворши, и у Новополоцку, и у Полоцку, и у Витебску.
2: Маленькие городки Витебской области, то одрознивало людей, которые проходили на эту встречу в разных городах. Альбо что было агульным?
3: Ну, одрознивало, это зрозумело, что ну, там были свои некие там иншие там лидеры и там суповки, и они отличивались. Меня уражило, что вось Новополоцку, это невеликий городок, але там собралось, мне сдается, на вот больше, чем у Витебску.
2: Какие проблемы выказывали люди, с чем яны приходили на гэтые сустрэчы?
3: Давали и пытания, и Светлане Тихановской, и было бачно по людям, что ну, яны гонорацца вот тым выбором, что собрались три жанчыны, и что яны не поуплывают, и была некая там годность, и настрой такі вельмі поднятый был у народа.
2: А вот калі не зарегистрировали Виктора Бабарыку, Валерия Цапкалу и вакол Светланы Тихановской почав формоваться объединенный штаб, як гэта успрымалі у Витебску? Ці адчувалася, что люди уже готовы голосовать не просто супраць, а голосовать за тые перамены, якія увасабляла у сябе Светлана Тихановская?
3: Было такое, больше такая интеллигенция была за Бабарыку, больше такие так эмоциональные за Тихановского. Але, ну вот, и люди все объединялись, это, мне сдается, поуплывало так добро.
2: Но вот Витебск завсёды лічился городом с мощной державной традицией и больше осторожными настроями. Я бы навод додала, его лічили городом с пророссийскими настроями. Але у 2020 годе мы убачили великую хвалю громадянской активности. У який момент вы, як журналист, зрозумели, Витебск змянился?
3: Некий такий рух вельми моцный, это после приезда Павла Северинца. И он некто так поднял вот народ.
2: Я додам, что Павел Северинец после был затриманный и уже не непосредственно да. Не удельничал у компании, на жаль.
3: Его затримали как раз вот после, я памятаю, что он только у дороги до Менска, не ведают, доехал, си нет.
2: О пошние дни перед выборами напружение у Беларуси росло. Были затримания, тиск на штабы, обмежевания для агитации. Як гэта падзея чувались у Витебску, что отбывалося за кадром?
3: Пошний тыдень. Такого вот затримания великого по Витебску не было. Наоборот, коли глядеть, вот был период до 9 жнивня и после 9 жнивня. До 9 жнивня больше ставились так. Когда там затримливали кого-то из журналистов, то там максимум больше сдавали там некую административку и все. Таких серьезных затриманий не было. Але вот после 9 жнивня ввели военное становище.
2: И как это отчувалось военное становище?
3: В этот день мы працевали с Дмитром Косакевичем и поездили, где сбирали голосы тому по разным школам. И доезжаем до площади Победы, и, ну и бачим, начинают просто народ хапать, запихивать и все. И там ничего не отбывалось. Там никто там не сопротивлялся, не было их лозунгов, просто дали команду ФАС и все.
2: Коли сегодня вернуться у той Витебск лета 2020 года до сустрэч, размов с людьми, чаканию пераменов, что, на вашу думку, было головным феноменом того часу? Что тогда народилось у громадстве? Чего уже нельга было вернуть назад?
3: Ну, это объединение. После 2020 года я ведаю там шмат суповок, какие там объединялись помеж собой, почали размовлять на белорусской мове. Мне сдается, это вот вельми поуплывало на вот развитие так белорусского этноса.
1: За свою профессийную деятельность Вячеслав Лазаров позже был затриман белорусскими уладами, осужден и провел 2 года и 7 месяцев за кратами.

0: Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Віталь Циганков на белорусском радиорации. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Тут жыве Беларусь.
1: У гэтай гадзіне будзем далей вяртацца да падзеяў 2020 года у матэрыялах, якія падрыхтавала Анжэліка Рэлкоўская. Дзень годнасці беларусаў адзначаць 9 жніўня ў Вільні. Падзея будзе прымеркаваная да 6 гадавіны сумна вядомых выбараў у Беларусі 9 жніўня 2020 года, пасля якіх былі масавыя затрыманні, збіццё пратэстоўцаў ды іншыя парушэнні правоў чалавека. Падзеі жніўня 2020 года сталі аднымі з найбольш значных у найноўшай гісторыі Беларусі і мелі працяглыя палітычныя і грамадскія наступствы. Паводле арганізатаркі Дня годнасці ў Вільні і кіраўніцы валанцёркай арганізацыі дапамога Наталі Калегавай, у той дзень шмат беларусаў падняліся супраць дыктатуры.
2: Поднялось даже не то, что супраць диктатуры, поднялось за право иметь свой собственный голос. Ситуация такая, что мы сначала рассуждали, что все-таки делаем ли мы что-то особенное для этого дня, или мы проводим, как обычно, воскресный наш митинг. Были разные мнения, и надо сказать должное, что даже меня убедили люди наши, что есть два больших дня для белорусов сейчас, это 25 марта и 9 августа. День воли. Он был заявлен, а получается 9 августа, несмотря на то, что после выборов, это уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно. Поэтому на самом деле у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: На данный момент в Беларуси проводятся выборы без правил, потому что нельзя даже не фотографировать, не своего мнения, людей заставляют пойти на выборы. Мы все прошли через репрессии, и люди запуганы, репрессированы.
4: Мы решили дать возможность выказаться всем, кто хочет, потому как в Беларуси люди запуганы, они не могут ничего. Их примушают голосовать, их свозят на участки, погрожают им, что свозят с работы. И тому беларусы не могут там ничего сделать. Мы зараз стараемся выказаться сами, мы даем возможность выказаться всем, кто желает.
5: Дмитрий Рязанович, 19 лет лишения свободы. Дмитрий Самсонов, 19 лет лишения свободы. Дмитрий Корнеев, 8 лет лишения свободы.
6: 2020 год он оказал тяжелое воздействие не только на тех людей, которые находились в заключении, но и на тех, кто был на воле. И это било по здоровью очень серьезно.
7: Сгуртуемся и будем разом, как вырешить проблемы на годы. Об тих, хто опинувся уже на волі і знов під репресії попав. Хто в житті завсюди був сумленним, а від влади тільки здеки отримав. Об тих, хто на разімі застався бути сумленним назавжди. Ад їх залежить лёс країни. Сябруйте, будемо разом. День світлий прийде на довгі роки. Живе Беларусь.
8: Живе вечно.
7: Гэты день напоминает усім, что треба гуртоваться, треба зваться белорусами, треба поважать один одного и допомагать.

0: Радио Рация.
1: Рация без межаў.
2: Слонім масты высокае семятычы.
1: Радио Рация.
2: Радио Рация.
0: День з рацией.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Вечером у польско-белорусским помежу невеликая облачность, температура 22 до 28 градусов. Ночью облачно, температура 19 до 21 градусов, вечер легкий, чиск у норме. Завтра на Белосточине, Городенщине и Берестейщине ранком короткочасовые дожди, а днем ясно. Температура поветра днем от 31 до 35 градусов. Так что завтра днем так само шпёка. А теперь Анна Шайковская запропонует вам, где завтра можете пойти на культурные импрезы на Белосточине.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
3: 5 жнівня, середа. Фантастичная повседённость. Подляский институт культуры запрошает выдать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня, по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрошает выдать фотовыставу Петра Медведева. Ее портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Слендинских запрошает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознавчих наук имя профессора Андрея Мирхе Университета у Белостоку. На ее представлены працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознавчих наук Университета у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомящие глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живёл. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зале факультета биологии Университета у Белостоку, что по улице Тюлковского. Подляский институт культуры запрашивает поглядеть выставу Евелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереи Пико, что по улице Килинского у Белостоку. Выстава сполучає живописи и скульптуру, две разные формы мастацкого самовыявления, якія выникают с захопления природой, памятью и светом органичных форм.
2: Афиша. Культурное життё региона завтра.
4: Белосток и Подляшье.

0: радиостанция, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Калі Лукашэнка загадае страляць у адказ, людзі прыйдуць у Дразды. Гэтыя словы блогера Паўла Спірына, сказаныя ў 2020 годзе, сталі ў нейкай меродзе прароцкімі. Падзеі таго года паказалі, на вуліцах беларускай сталіцы сапраўды прагучалі выбухі. Адбыўся паход на Дразды ды іншыя масавыя пратэсты, але яны не прывялі да змены ўлады. Сёння праз 6 гадоў пасля выбараў Павел Спірын у размове з Анжалікай Лалькоўскай прыгадвае, як у 2020 годзе яго не зарэгістравалі ў якасці кандыдата ў прэзідэнты і адказвае на пытанне, чаму ўсё ж тады не адбылося маштабных зменаў.
2: Павел, 6 гадоў таму вы таксама спрабавалі ўвайсці ў гэту выбарчую кампанію як патэнцыйны кандыдат. Калі сёння азіраецеся назад, з чаго для вас насамрэч пачаўся 2020 год? Калі вы адчулі, што Беларусь отбывается нечто совсем незвычайное.
3: Началось все с того, что мы начали переписываться с популярными блогерами друг с другом, вместе организовываться, вместе проводить встречи. Тогда я познакомился и с Сергеем Тихановским, и со всеми другими популярными людьми. Ну, 19-20 год он стал объединяющим. Мы поняли, что можем что-то делать вместе, и у нас получается. Мы видели, что нас смотрят люди, что оставляют комментарии. Это значит, что мы должны были продолжать свою деятельность. Что касается политики, то еще в 2012 году я выдвигался кандидатом в депутаты парламента от госпредприятия. Точнее, выдвигался сам, но работал на госпредприятии. И тогда у меня уже были основы программы избирательной. Тогда еще в 2012 году она была уровня депутата и касалась только системы жилищно-коммунального хозяйства и некоторых других вопросов. А к 2020 году вот уже было полностью вызревание и понимание того, как менять ситуацию в Беларуси.
2: А нагадайте, калі ласка, про вашу встречу с Ермошиной у Центральной комиссии по выборах, калі вас не зарегистрировали у якости кандидата.
3: Все началось с того, что к Ермошиной у меня было особое отношение, потому что в 2012 году меня не зарегистрировали кандидатом в депутаты парламента на уровне окружной комиссии. Я обжаловал это в Центр избирком, и мы с Ермошиной разговаривали по этому поводу и поговорили очень позитивно, и она меня зарегистрировала. Я понимал, что она преступница, и понимал, что кто она такая и с кем я разговариваю, но я не думал, что она пойдет на такое вранье, некоторым вопросам, которые она мне задавала как потенциальному кандидату в президенты, я не знал, что сказать. Так нагло лгать. Я был в шоке, понимая, что идет прямой эфир, на меня смотрят люди, и они видят, как и меня, и других потенциальных кандидатов просто наглым враньем, бессовестностью втаптывают в грязь. Я решил высказать то, что и так знало все общество Республики Беларусь. Но у граждан Республики Беларусь нет возможности сказать в лицо негодяям, что они негодяи. А тут собралась целая банда преступников вокруг меня, и у меня была возможность в прямом эфире высказать все, что народ думает о них.
2: Давайте нагадаем слухачам, что вы тогда заявили.
3: Мне было отвратительно, что Александр Лукашенко сделал так называемым депутатом парламента Марию Василевич, молодую женщину, которая, скажем так, некорректным путем получила должность в парламенте, должность, которая является выборной, она получила по прямому назначению Александра Лукашенко. Далее я обвинил Александра Лукашенко в том, что он является фактически соорганизатором взрыва Минского метро.
2: Я нагадаю, это прогучало у стенах Центральной комиссии по выборах, и вы вышли, спокойно пошли до дому.
3: Никаких проблем у меня не было. Подчеркну то, что я умею это высказывать юридически грамотно. На тот момент я это выражал так, что государственное обвинение мне предъявить не смогли.
2: После того, как вас не зарегистрировали у якости кандидата в президенты, вы долучились до кампании Светланы Тихановской. Чему тогда для вас было важно сделать именно такой выбор?
3: Потому что я считал, что это наиболее перспективный сильный кандидат. Я был знаком лично с Сергеем Тихановским. Мы вместе организовывали один из митингов. И плюс Светлана Тихановская сама лично пригласила меня. Я был сторонником ареста Александра Лукашенко, а в случае, если он окажет вооруженное сопротивление, не только ареста, а применению к нему мер особого характера для сохранения жизни людей, которые будут производить задержание. Плюс ко мне обращались, опять же, представители силового блока, действующие офицеры, которые согласны были его арестовать, либо не только арестовать. 9 августа 2020 года я выпустил популярное видео тогда, оно, по-моему, около 300 тысяч просмотров набрало, с обсуждением возможности ликвидации Александра Лукашенко, если он предпринят попытку захвата государственной власти. Это позволяет делать Конституция и Уголовный кодекс в соответствии со статьей 36, не является преступлением действия в состоянии крайней необходимости, то есть для защиты интересов общества, государства, людей. Учитывая, что Александр Лукашенко залил улицы Минска и других городов Беларуси кровью, же применение к нему мер особого характера, это все подпадало под действие 36 статьи Уголовного кодекса. Но Светлана Тихановская считала, что власть можно взять мирным путем. Поэтому мое предложение было отвергнуто. Кого не обвиняю, ни Светлану, ни других людей. У нас у всех тогда не хватало опыта. У меня не хватило опыта, скажем так, додавить это четкое предложение до конца, чтобы оно было озвучено. Тогда оно было бы выполнено. Если бы был отдан приказ, он был бы выполнен. Но это и моя в том числе вина, поэтому претензий у меня никому нету.
1: Paweł Spiryn, один z udzielników wyborczej kampanii 2020 roku. Pośla prezydenckich wyborów jego zatrzymali, a w 2021 roku osudzili na 4 spalowej chady kolonii. Pośla wyzwolenia w 2025 roku Paweł Spiryn pokinął Białoruś i cieper żywie zamierzał jej.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Польше, 19 в Беларуси.
3: Сирия готовая отмовиться от российской нафты для снятия американских санкций. Минск стал самым популярным замежным городом для российских туристов. У Беларуси узмацнили правила закупки городнины у насельництва.
2: У студии с новинами Анжелика Лальковская.
3: Сирия готова адмовіцца ад закупак расійскай нафты дзеля поўнага зняцця амерыканскіх санкцый. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі агенцтва, падчас перамовы Вашынгтон даў зразумець Дамаску, што спыненне імпарту расійскай нафты можа паскорыць выключэнне краіны са спісу дзяржаў-спонсараў тэрарызму. Сірыйскія ўлады заявілі, што цяпер карыстаюцца расійскімі пастаўкамі праз адсутнасць іншых варыянтаў, але пасля зняцця санкцый плануюць дыверсіфікаваць крыніцы энергарэсурсаў. Для змены улады Россия стала головным поставщиком нафты для Сирии, однако теперь Дамаск уже веде перемовы с иншими замежными компаниями об новых энергетичных проектах. Офис Светланы Тихановской запустил онлайн-платформу с мапой акций, примеркованных до памятных белорусских дат. Сярод их 9 жнивня, День воли, Чернобыльский шлях, Ночь расстрелянных поэтов и День солидарности с политвязнями. На платформе можно знайти мероприемства у разных городах свету, доведаться про час и место их проведения, а так само додать уласную импрезу. Найближайшие акции запланованы на 8 жнивня. Организаторы закликают белорусов долучаться до мероприемств у своих городах. Белкоопсоюз узмацнил правила закупки городнины, садовины и ягод у насельництва. Теперь при сдаче больше как одной тонны продукции необходимо предъявить пашпорты и доведку об наявности особистой подсобной господарки. Организация тлумачит, что таким чином хочет обмежевать працу дробных перекупщиков и закуплять продукцию непосредно у тех, кто ее выращивает. За первые полгода Белкоопсоюз закупил сельскохозяйственной продукции больше как на 200 миллионов рублей. Физическим особам за сдаденный урожай и дикоросы выплатили свыше 78 миллионов рублей. Закупочные цены теперь начинаются, например, от 80 копеек за килограмм бульбы до 6 рублей за черницы и от 9 рублей за лисички. При этом на рынках эти ягоды и грибы коштуют у нескольких раз дороже. Минск стал самым популярным замежным городом для организованных туристов из России этим летом. Про это свидетельствует исследование сервиса бронирования жилья «Островок B2B». У сравнении с минулым годом колькость бронирования у белорусской столицы выросла на 14%. У десятку самых запотребованных городов так само увейшли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Городня, Берести, Ташкент, Баку и Витебск. Поводле авторов доследования популярности Беларуси спрыяют добрая транспортная доступность, отсутность складанности у заплаты, развитая туристичная инфраструктура и махчимость отпочинку на розный бюджет. В Обельском Доме культуры с понеделка проходят майстер-классы по народных ремёствах и подляжских спевах. Это уже другая серия занятку на этих каникулах, а охотных и зараз было вельми шмат, подкресливает директор Белорусского Дома культуры Эля Фёник.
4: Уже не было места вот так. В том лику так само дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-класах.
5: Лепимо з гліни, утро будемо робити фіранок вичинати, пише пчеларське. А в четвертак поїдемо до студії робити хлеб коровай. І в п'ятник там будуть ще з фільцю якісь вичинати.
6: Так.
7: Навчаємося з читання власне знаків в гміні Орла.
8: Ну то хто у літери знаєш?
7: М. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo, że tutaj przyjeżdżam.
3: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшча, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Zautra u polsko-białoruskim pamierzy rankam krótkoczasowo jadażdży, a dniom jasna. Temperatura powietra dniom od 31 do 35 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Dzień z racją i zawierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i raz witwaju się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiry u 6 godzin ranicy u Polszczy i się mu Bielorusi. A sionia, żadaj wam dobrego wieczora i za chwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejska Radio dla Bielorusi na chwalach Radio Racja.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю, гэта програма Євразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 4 жніўня.
3: Лукашенко атрымаў ад ЗША тое, што хацеў. Варыянты.
7: То, што Трамп пригласит Лукашенко к себе домой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
6: Wildberries у огни. Что робить белорусским продавцам?
8: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
3: В чем привабность Беларуси для граждан Узбекистана?
9: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
6: Про это да иншее больше подробязано тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларусь і США так і не заключили вялікую здзелку, пра якую пэўны час любіў гаварыць Лукашэнка, мяркуе палітолог Аркадзь Мошас.
2: Эксперт мяркуе, што дагэтуль незразумела, што Мінск і Вашынгтон могуць адно другому прапанаваць. Таму на вялікую здзелку дыялог, які вядзецца паміж краінамі, ніяк не цягне.
1: Перспектывы стасунка ў Беларусі і США з палітолагам Аркадзем Мошасам абмеркаваў рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
3: Колькі праграмаў таму вы сказалі, што ніякага перамоўнага трэку няма. Насамрэч, это ўсё так вот сітуатыўна і асабліва разлічваць на нейкія там зрухі, працягі і гэтак далей не даводзіцца. Было нават такое адчуванне, што вашы прагнозы і ваша бачанне гэтага сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці на ўсе 100. Пасля таго, як анансаваны візіт Коула, прайшоў месяц, прайшоў 2 месяца, а візіта няма, ну і вырашылі, все, стоп, на этом все скончылася. І тут раптам абмены сигналами, як это тут было сказано, поміж Вашингтоном і Мінськом. Рыбаков приїхав, представник Білорусі ОАН у Мінськ, зустрівся з Лукашенком, нібито привез нові пропанови, Лукашенко дав загади ці пропанови виконувати. Короте кажучи, як ви оцінюєте сьогоднішній стан, сьогоднішню ситуацію з на гэтым перамовним, неперамовним увогуле поміж Вашингтоном і Мінськом?
4: Вы когда сказали обмен сигналами, я почему-то, не знаю почему, представил себе две машины, вот, которые на узкой дороге. Разъехаться они не могут. Одно из них надо сдать назад, чтобы можно было опять начинать ездить. Но из них ни одна не сдает, а вот они обмениваются сигналами, гудят друг на друга. Вот такая метафора, если хотите. Ну, возможно, какие-то, так сказать, вещи где-то проговариваются, но мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого, потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое, но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет.
3: Але, господа Аркадь, коли все ж таки казать про то, что, вот как вы кажете, может быть, некие зрухи и будут, на подставе чего? Что и кому может быть пропановано? Ну, сбоку Лукашенко, зразумело, основный его товар – политвязни. Але, ти зацікавить гэта по-ранейшему американский бок с уликом того, что самые основные, самые вядомые имены зняволеных уже были вызволены? И что засталося пропановать американцам? Санкции какие? Чи что? Вот, какие плюшки, как кажется, Вашингтон может пропановать?
4: Ну, в том числе поэтому я, так сказать, остаюсь на позициях здорового или нездорового упрямого скептицизма. Но я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят с, опять-таки, с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами. Но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала, ну, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
3: Я не ведаю тут, накольки можно, в принципе, доверять этой информации, але доходят чутки, что нібыта Вашингтон, США, Трамп дали Лукашенку тое, что он хотел. И ближайшим часом будет там и визит приватный, правда, кажут, приватный визит Лукашенко до Трампа не в Вашингтон, а вот у его особняк туда, у Флориду. Ну и просто возникает питание, что ж все ж таки мог такое отримать Лукашенко, что он хотел и что ему Трамп дал? Вот у вас есть какие-нибудь версии?
4: У меня нет никаких версий. Я, кстати говоря, могу еще подумать на самом деле о каком-то там рабочем визите в Вашингтон и какой-нибудь 15-минутной встрече, возможно, на полях какого-нибудь другого мероприятия. Ну, как это и в прошлый раз в связи с этим Советом мира вырисовывалось. Об этом я еще могу подумать. Но то, что Трамп пригласит Лукашенко к себе домой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
3: Сапраўды, да. Іншая справа такая, ну, тут таксама варыянты, што, маўляў, калі першы раз Лукашэнку запрашалі на гэты савет міра, то яго Пуцін не адпусціў. Зараз тут што-небудзь можа памяняцца? Зараз яго на некую працоўную, хай 15-хвілінную размову ў Вашынгтон адпусцяць?
4: Если он поедет, допустим, не в Вашингтон, а в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, ну, тут как-то, в общем, я могу еще поразмышлять в этом контексте, а и туда же случайно подъедет Трамп в это время, вот что-нибудь такое. Не Совет мира, но Генеральная Ассамблея ООН в сентябре, там часто бывают, так сказать, разного рода руководители государств и правительств. Но это абсолютно мои домыслы, у меня никакой информации на эту тему нет. Но я вот в этом ключе мог бы немножко порассуждать, но еще раз говорю, это все висит в воздухе.
1: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра перспектывы амерыкана-беларускага трэка.
3: Звязываюць вот это аднаўленне, можа быць, цікавасці ці кантактаў, гэты абмен сігналамі з тым, што менавіта ізноўку Трамп звярнуў сваю ўвагу, ну там ці адміністрацыя Трампа да расійска-украінскай вайны, да вот этой пытання спробы правесці там некую мірныя перамовы, памірыць і гэтак далей. Із-за гэтага ізноўку вярнулася цікавасць да Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце на сёння самі перспектывы вот этого працягу дыялога российско-украинского при посередництве США, и отповедно, ти будет тады протягнута вот эта цікавасть до Лукашенко особо?
4: Мне кажется, что сейчас скорее наоборот. Потому что если раньше, там, до, ну, условно скажем, до прошлого года, Украина, Киев пыталась не идти на разрыв отношений с Минском совсем, да, с Лукашенко лично, тогда еще можно было бы, ну как ты себе представить, что украинцы не против, русские не против, ну и тогда американцы могут как-то подумать об отключении Лукашенко, прямо или косвенно. То сейчас, когда украинско-белорусские отношения настолько ухудшились, ну или, по крайней мере, осложнились, да ухудшились даже, можно говорить об этом, что сейчас подключать Лукашенко, это было бы просто уже и несвоевременно, и необъяснимо. В какой роли он бы мог войти в эти переговоры, я себе не очень представляю. Почтового ящика опять передавать какие-то сигналы теперь уже через Минск в Москву. Я думаю, что Трампу гораздо проще послать известную компанию, так сказать, переговорщиков Виткова и других, или, в конце концов, того же Кирилла Дмитриева пригласить в Америку и передать что-то через них, чем подключать к этому процессу Лукашенко.
3: То бок, ён стаў таксічны нават для гэтага працэсу, якім нібыта раней ён быў цікавы тым же самым Трампу і США.
4: Да, я думаю, что да, потому что это на самом деле не мелочь. Я еще раз говорю, что Зеленского и критиковали, и долго ему говорили, так сказать, о том, что не понимает, почему Украина занимала такую позицию. Объяснение часто сходилось к тому, что, ну, у Лукашенко есть реальная власть, и поэтому, значит, ну, хочешь не хочешь, с ним надо как-то иметь дело. То сейчас мы находимся в совершенно другой ситуации, хотя уголовное дело, насколько я понимаю, против Лукашенко украинской прокуратуры пока еще не заведено или, по крайней мере, так сказать, публично не заявлено. Но вот представьте себе, что это произойдет через ближайшие там недели или месяцы, а тут и в каком качестве тогда приглашать его как участника этих переговоров? Ну, это уж совсем тогда будет как-то Кафка и театр абсурда.
3: Коли так, вообще, оно будет все и протягиваться, як вы кажете, и як оно, в принципе, покуль что выглядая, потому что никаких терминов визиту коула чергового не называется, чего чекать не называется, не говорится, и чеканье уже становятся такие, что, хучей за що гэтага не будзе, ці маюць пад сабой падставы, некія чаканні, частки белорусских демсилов, что все ж таки режим зараз вот почне с той или иной причины, ну, не так зменшать узровень репрессий, спробовать наладить отношения с Европой и так далее. Можно этого чекать?
4: С Европой это вопрос на сегодняшний момент безнадежный. Давайте мы можем отложить это на несколько месяцев. Я еще раз говорю, тенденция у нас понятна. У нас мы идем к тому, что Латвия закроет последний пункт прохода, значит, на белорусско-латвийской границе. Вот это знаковая штука. То есть какие там разговоры туда-сюда, кто что начнет. Ну, мы можем сказать, что, наверное, отношения между Минском и Варшавой сейчас чуть-чуть там лучше, чем они были когда-то. Но в целом это ничего не меняет. Поэтому нет, я думаю, что не стоит ничего большого сейчас ожидать. Ситуация складывается все-таки иным образом.
3: Дякую велике, Аркадий Мошас был у нас у эфира, директор доследчих программ по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений. До встречи.
4: Спасибо.
3: Живе Беларусь.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: Вайлдберрис у огни. Что робить белорусским продавцам?
5: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вайлдберрис. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
2: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
6: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук» зусім новы дзень стаў лідарам пракату на Блізкім Усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на аб'яднаныя арабскія эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную роль Украины Близкого Усходу у сусветном кинопрокате. Генеральный директор компании Paramount Дэвид Эллисон заявил, что не будет уплывать на редакционную политику телеканала CNN, коли злиться с компанией Warner Bros. Discovery все же отбудется. По воле его слов, журналисты повинны кироваться фактами, а не политичными поглядами уладальника у медиа. Эллисон так само означил, что судовые позовы супрать объединение двух компаний, связанные не только с антимонопольными пытаниями, але и с дорогами на конт будущине CNN. Супроти сделки выступили улады 12 американских штатов, а так само гильдия сценаристов США. Их представники лечат, что объединение может ослабить конкуренцию на рынку кино, телебачения и новинов. Музычный сервис Spotify поведомил, что колькость карыстальников, якія оформили платную подписку, упершыню досягнула 300 миллионов человек. Только за другі квартал гэтага года платная аудитория платформы павялічылася яшчэ на 7 миллионов человек. Агульная колькость карыстальников Spotify цяпер складае 777 миллионов человек. Доходы компании от подписок выросли на 15% и перевысили 4 миллиарда. Евро. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цензуры.
0: Вайлдберріс зноў у агні. У аўторак гарэлі склады пад Масквой і Санкт-Петербургам. А беларускія іпэшнікі, якія працуюць з расійскім маркетплейсам, просяць дзяржаву абараніць сродкі пры гэтых пажарах.
2: Адпаведны ліст у Мінэканомікі накіраваў у Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. У ім гаворыцца, што на складах маркетплейса можа захоўвацца прадукцыя 22 тысяч беларускіх прадаўцоў.
0: Эксперты саюза склалі пакрокавы план абароны праву і вяртання сродкаў беларускіх прадаўцоў. Яны разлічваюцца на кампенсацыю стратаў ад расійскага боку.
2: Аўтары ліста заяўляюць, што згодна з публічнай дамовай пажары на тэрыторыі Расіі не могуць лічыцца падставай, каб адмовіць у кампенсацыі праз абставіны непераадольнай сілы.
0: Ці чакаць кампенсацыі? Сітуацыю з Вайлдберріс у ефіры Еўрарадыё разбіралі наш рэдактар Дмітра Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» і рынак Андрэй Маховскі.
3: Ну, не кампенсуе дакладна. Ну, слухай, калі гэта беларуская дзяржава. Беларуская дзяржава і за свае касякі нічога ніколі не кампенсуе, а ўжо за чужыя касякі яна кампенсаваць дакладна не будзе. Як бы ці стане на бок? Ну, окей, можа і стане. Ну, не бачу прычынаў, каб там беларускі міністэрства гандлю там не напісала якую-небудзь паперу.
4: А стане на бок, это што, МЗС, Рыжынков выйдзе горда, што-небудзь там заявіць у сваім стылі?
3: Не выйдзе горда, але можа там міністэрства гандлю звернецца да расійскага міністэрства гандлю, альбо звернецца да Вайлдберрі, што таксама вы нам...
4: Да мадзяра звернецца.
3: Ну, лепіць да мадзяра, але тут не дапаможа, ўжо позна. Вось, можа звернецца там, ну, я не ведаю, можа нават, ну, і не, хутчэй за ўсё не, але, ну, чыста теоретично, навод Лукашенко мог бы Путину потелефоновать и сказать, что Володя, тут ось треба грошей нашим там хлопцам подкинуть. Да? Мог, чисто теоретично.
4: Не, сам веришь в это?
3: Не, але, ну чисто теоретично, як би мог би. Тут же питання не у гэтым, тут же питання у тим, а який з гэтага буде сенс, яка з гэтага буде карысть. Вось. І ў мяне ёсць, ну, вялікія сумневы, што з гэтага будзе якая-небудзь карысць. То бок, нават калі б Wildberries вось хацеў усім зрабіць добра, усім выплаціць гэтыя кампенсацыі, зрабіць, вось, ну, такі быў сумленная такая кампанія, ўсё аддадзім там людзям, абы людзі не панеслі стратаў. У яго просто грошай няма на гэта. Ну, там зараз вось гэтыя агульныя страты, яны ацэньваюцца ў 3,5 мільярды долараў. Зноў я ў нармальнай валюце кажу, зверні ўвагу. А прыбытак Wildberries за мінулы год быў крыху больше за 2 мільярды. І пры гэтым, як я ўжо казаў, 16 мільярдаў пазыкаў перад банкамі. З чаго ён будзе кампенсаваць? Адкуль ён возьме грошы, каб кампенсаваць? Ну, то бок, яны зараз выплачваюць нейкія кампенсацыі, ну, там, я там бачыў, чытаў, што скаргі, да, што гэта проста мізер, што той, хто атрымаў хаця б 10% ад, ну, ад таго, што ён страціў, ну, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Таму, ну, і беларускім таксама магчыма нешта выплаціць. Вось, там, дарэчы, цікавае, гэта вось юрысты гэтага саюзу, яны знайшлі такі цікавы юрыдычны падыход. Яны пішуць, што беларускія это прадпрымальнікі падпісвалі дамову не з Wildberries, а падпісвалі з дамову з кампаніяй, якая знаходзіцца ў Беларусі, ну, зарэгістравана ў Беларусі. І таму форс-мажоры на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, яны на беларускіх прадпрымальнікаў не распаўсюджваюцца. Ну, я не ведаю, як гэта, наколькі гэта бездакорна з юрыдычнага пункту гледжання, але, ну, цікавы юрыдычны казус, ну, добра, што яны гэта знайшлі, але зноў жа, ну, пытанне ўпіраецца толькі ў то, а дзе ўзяць грошай на гэтыя кампенсацыі. Ось, ну, Wildberries нема грошей на гэтая компенсация. Чакаць, што з расійскага бюджэту будуць выплачваць грошы. Ну, як бы тэарэтычна могуць, да, але ў расійскага бюджэта таксама там грошы не завались.
4: Ну, на вайну хапае.
3: Ну, ну, ну таму, а гэта як у тым анекдоце, гэта значыць, вы будзеце менш есці.
4: Ну, да, сапраўды. У гэтай сітуацыі от чыста такая прагматычная парада эканаміста беларускім прадпрымальнікам, якія працуюць з расійскімі маркетплейсамі.
3: Бегіце. Ну, гэта просто апарат. Бяжыце
4: адтуль. Go, Johnny, go, да?
3: Ну, слухайце, бяжыце адтуль. Я не ведаю, хто яшчэ не зразумеў, што з Wildberries, ну, дакладна трэба бегці. Астатнія расійскія маркетплейсы, ну, я, конечно, можна верыць у тое, што там мадзяр не будзе па нейкай загадкавай прычыне чапаць Озон, да, але б я ўсё ж такі на гэта не спадзяваўся, так вось, не свае б грошы я на гэта не паставіў. Таму, ну, бяжыце адтуль, бяжыце, пакуль можна. Там Wildberries асабліва не дазваляе, правда, збегчы, як мы бачым, там яны перашкоды некія ствараюць адміністратыўныя, не дазваляюць тавар збіраць са складоў, там, ну, вось, таксама скардзіліся шмат на вось такія праблемы, штучныя абсалютна. Ну, як пішуць тыя, хто скардзіўся, я не ведаю, ці яны штучныя, ці не. Вось, то бок, не так-то проста збегчы з Wildberries зараз, але калі ёсць магчымасць, ну, то трэба бегчы, канешне.
4: А бегчы куды? На склад Wildberries, які у Беларусі ёсць?
3: Ну, па-першае, як бы склад-то ў Беларусі ёсць, і з гэтым складам магчыма нават нічога не здарыцца. Тут пытанне не ў тым, што здарыцца з гэтым складам, пытанне ў тым, што здарыцца з Wildberries. Ну, в сэнсе, колькі гэты Wildberries яшчэ будзе існаваць, да? І ёсць як бы такое адчуванне, што існаваць ён магчыма...
4: Ашчушчэнне.
3: Ашчушчэнне, да. Ёсць, маю ашчушчэнне, што існаваць ён будзе ўжо недоўга. І таму, ну, склад застанецца, а якая табе польза з гэтага складу, калі ты, ну, калі нема кампаніі, нема размеркавання, нема кампаніі, якая там... Не, ну, слухай, ну, в Беларусі є свае маркетплейсы, да? Я часткова жартам, але не толькі жартам кажу, што для беларускіх маркетплейсаў шанец. Ось куфар, ось 21 век, ну, прыйшлі расійскія, задушылі тут усё, манаполію зрабілі. А зараз у беларускіх маркетплейсаў з'яўляецца шанец. Ну, як мінімум працаваць на тэрыторыі Беларусі.
0: А вось як агулам бачыць сітуацыю галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
4: Перафразуючы даўнюю кітайскую прымаўку, можна сказаць, можна вечна глядзець на тое, як гараць Wildberries і як потым енчаць у тіктоках, інстаграмах тыя, хто на Wildberries прадаваў свае тавары. Што адметнае там, калі там спрабавалі, да мы ж тут вообще ні пры чым. Мы ж вот, ну вот, толькі вот тавары народнага спажывання, хаця там у запісах самі вось тыя, хто набываў тавары, кажуць, ну тут же ж можна было купіць що? Цытата. Ад патронаў да гандонаў. Все, што хочаш. Значыцца, ёсць падставы. Але чарговы склад Wildberries вельмі вялікі. але наколькі вот подлічылі і ёсць інфармацыя, гэта дзесьці зараз знішчана ад 8-10% ад усіх аб'ёмаў гэтых плошчаў Вальберыс. Наколькі гэта ўсё ж такі моцны удар?
5: Слушай, но есть же еще одна цифра, что это больше 60% крупных логистических центров, да? А крупные логистические центры – это эффективность, это оптимальная логистика и так далее. Поэтому, ну, мне любопытно, как банки будут выгребать. Понятно, что у ВТБ могут быть проблемы, потому что он основной кредитор. Очень любопытно, что будет с белорусскими селлерами. Уже были жалобы, что много товаров сгорело, страховки на них не будет. Интересно, что происходит с имиджем Wildberries. В Беларуси же у них тоже были сильные позиции.
4: Да, речь, вот склад же это так и не открылся чомусь.
5: Или открылся, а мы не знаем, да? Ну, просто потому, что очень тихо все происходит. Банк купили в Беларуси, Wildberries. Очень тихо, никто не вообще ничего. Тишина просто, ну...
4: Это они от мадяра так ховаются?
5: От греха подальше. От санкций, от всего, да? То есть это тот случай, когда вроде бы, ну, а нам-то хорошо, да, все умрут, а я останусь, да? Представляешь, вокруг ни одного большого склада, а тут мы, как бельмо на глазу этого мадяра, который, может быть, так и думает, как бы это вот... вот. Или просто селлеры говорят, допустим, слушай, ну ладно, вас там пока нет, а если завтра – да. А где страховки, а где ответственность, а где... То есть это в любом случае очень удорожает все, да, вот сегодня была информация о том, что Wildberries сказал, что, значит, ни в коем случае смартфоны нельзя с собой будет иметь на производстве, только обычные звонилки, чтобы не снимали, чтобы эвакуировались, чтобы, значит, не занимались ерундой, а в случае тревоги это уже прописывается как, ну, нормальная ситуация. Ты приходишь на работу, устраиваешься, и тебе говорят, ну, смотри, значит, если что, так телефон у тебя должна быть обычная звонилка, бомбоубежища нету, ну, значит, бежать тебе туда.
4: Поле.
5: И ты такой думаешь, ну, ничего себе условия работы, да? Ну, как бы я на это не подписывался, да, форс-мажоры бывают, но это не форс-мажор. Форс-мажор – это если все тихо, благополучно, никогда такого не было, а если, извините, по одному-два логистических центра горят в сутки, а я к вам на работу пойду. Ну, и до меня когда дойдет? Через сутки, через пять? Сколько у вас тут осталось? Ну, даже если 10%, да?
4: Слушай, ну вот, как набирать працовную силу на Wildberries, это как бы их проблема. Мне больше цікавить, кольки повинно сгореть складов, как Wildberries сказал, что все, мы банкроты. И далее, ну вот Wildberries банкрот. Как это повлияет на экономику, как на российскую, так и на белорусскую?
5: Ну смотри, у Wildberries есть весьма высоко поставленные совладельцы, да, которые, возможно, будут пытаться лоббировать какие-то программы защиты, поддержки и так далее. Это же там социальную функцию важную выполняет, да, бронежилеты, поставки. Знаешь, мне еще очень понравилось, как Ким сказала, мы не торговали ничем таким, чем бы не торговали все другие крупные маркетплейсы, да. Ну, такая небольшая разница. Вот просто страны этих вот маркетплейсов, они не ведут, извините, агрессивную войну с соседом, да, и поэтому то, что на Амазон...
4: И раздела все для СВО, там так само как
5: да,
4: бы.
5: Да, да. И даже если они что-то такое продают, да, то это абстракция, а здесь это воюющая страна, торгующая, извините, военным оборудованием. Простите. Это я могу сказать, если я там в Штатах покупаю что-то из такого ассортимента, ну, не знаю, может, у меня ролевые игры у меня, войнушку, да, ничего не знаю. Потому что страна моя тут с соседями пока не воюет. То есть не с соседями, правда, воюет. Бывает. Поэтому сложно сказать, какая это критическая точка. Этот объем, который есть сейчас, уже очень большой на самом деле. Потому что издержки растут просто лавинообразно, да. Затраты на труд, затраты на ликвидацию последствий, затраты на попытки создать какое-то ПВО, пролоббировать там какую-то защиту ПВОшников государственных. Ну, в общем, это прям сразу лавинообразно увеличивает все. Ну, а дальше придется подождать какое-то время, потому что все экономические вещи, они не случаются прям одномоментно. То есть потом с большой вероятностью мы сможем сказать вот четкий день, когда, допустим, там вот 10% случилось, и дальше схема посыпалась. Да, это как с пирамидой. Строится, строится, строится, а потом... бах, и посыпалось. Хотя, ну, то есть ты понимал, что она когда-то кончится, но прям вот сегодня или завтра сказать очень сложно. К тому же они же не называют четко ущерб, там вилка ущерба гигантская абсолютно. Поэтому посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный. Тут 40 дней ультиматума Зеленского истекает уже, да. Такой саспенс имеет место быть.
4: Я пачу ад Віталя Портнікава тэзіс, што вот Валберыс, ён адыгрывае ролю, як адмысловы некі, ён казаў, лічбавая крэпасць называецца, здаецца, такі вот маркетплейс, створаны Іранам для абыхода санкцый. І Валберыс адыгрывае фактычна, ну, у тым ліку і гэтую ролю. Якім чынам, калі это сапраўды так?
5: Ну, то есть поставки на каких-то подставных лиц через третьих поставщиков, ну, может быть, да, я не знаю, насколько это реально организовать в товарных масштабах, да, то есть условно из стран, введших санкции против России, допустим, через Кыргызстан или Армению или кого-то еще, или через Турцию, на других поставщиков Wildberries через это звено, ну, может быть, слушай, схем очень много, и опять, на каждую ситуацию, на каждый пакет с пакетами есть новая схема. Но это все удорожает, удорожает и удорожает. Да? Раньше была просто схема, это там стоило 3%. Сейчас эта схема с большими рисками, да, и она будет стоить там 7%. Да? И вот в этом вопрос. Да, любую санкцию можно обойти. Ну, это всем понятно, да, нельзя мне покупать в США, ну, значит, мой друг в Турции закажет на себя, а мне потом там пришлет, код товара поменяется, короче, да, ну, мы все представляем. И креветки эти меняют происхождение, и польские яблоки, значит, переселяются в белорусские ящики и становятся отечественными, или становятся повидлом из отечественных, ну, в общем, это все понятно, но цена растет, да, а наша инфляция, которая... такая большая умница и радует Нацбанк, да, она тоже пока держится, конечно, но все очень на тоненького, и вот этих факторов нестабильности, их очень много. И это все, в общем-то, читается и Уголовченко, потому что он так с некоторым напряжением говорит, что инвестиции хорошо, да, но сколько можно вот на нас вывозить? Надо же и своими ресурсами вкладываться. А почему собственные предприятия не хотят вкладывать свои ресурсы? Ну, вот как раз из-за этого. Да? Высокие издержки, большие риски, что-нибудь прилетит или какую-нибудь санкцию введут, и все. Желание проявлять предпринимательскую инициативу, оно минимизировано абсолютно. Просто потому, что это сложно прогнозируемо, наверняка опасно. И, в общем, если можно, я тут просто посижу, послежу, а вы там лампочками занимаетесь, соломой, еще чем-нибудь. Да, я как-нибудь так.
0: Журналісты Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіў Wildberries, і пра тое, як гэта адаб'ецца на беларускіх прадаўцах.
2: Далей у программе «Евразум».
0: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
6: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
2: Устроимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук» зусім новы дзень стаў лідарам пракату на Блізкім Усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на аб'яднаныя арабскія эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную ролю краін Блізкага Ўсходу ў сусветным кінапракаце. Генеральны дырэктар кампаніі Paramount Дэвід Эллісон заявіў, што не будзе ўплываць на рэдакцыйную палітыку тэлеканала CNN, калі зліццё з кампаніі Warner Bros. Discovery ўсё ж адбудзецца. Паводле яго слоў, журналісты павінны кіравацца фактамі, а не палітычнымі поглядамі ўладальнікаў медыя. Эллісон таксама адзначыў, што судовыя пазовы супраць аб'яднання дзвюх кампаній звязаныя не толькі з антымонапольнымі пытаннямі, але і з асцярогамі наконт будучыні CNN. Супраць здзелкі выступілі ўлады 12 амерыканскіх штатаў, а таксама гільдыя сцэнарыстаў США. Іх прадстаўнікі лічаць, што аб'яднанне можа аслабіць канкурэнцыю на рынку кіно, тэлебачання і навінаў. Музычны сервіс Spotify паведаміў, што колькасць карыстальнікаў, якія аформілі платную падпіску, упершыню дасягнула 300 мільёнаў чалавек. Толькі за другі квартал гэтага года платная аўдыторыя платформы павялічылася яшчэ на 7 мільёнаў чалавек. Агульная колькасць карыстальнікаў Spotify цяпер складае 777 мільёнаў чалавек. Даходы кампаніі ад падпісак выраслі на 15% і перавысілі 4 мільярды. Еўра. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Грамадзяне Узбекістану, якія пахадзіліся працаваць у Беларусі, вядуць у соцсетках відэарэпартажы, дзе распавядаюць пра працу ў новай краіне.
3: Частка мігрантаў, якая прыляцела ў нашу краіну 13 ліпеня, пасялілася ў Глыбоцкім раёне і працуе ў сельскай гаспадарцы.
2: Мужчыны кажуць пра тое, дзе жывуць, што робяць і што ядуць, а таксама пра заробкі, якія, як высветлілася, мусяць быць не галоўным фактарам іх знаходжання ў Беларусі.
3: Са слоў Лукашэнкі, мэтай мусіць стаць забеспячэнне Узбекістану малаком і мясам. Адпаведна, тут узбекі гэта вырабляюць, хоць і не за вялікія грошы, а Беларусь потым прадае гэтую прадукцыю на радзіму мігрантам. Спадзяемся таксама за невялікія грошы. Такія вось нібыта узаемавыгадны чэндж.
2: А як ва Узбекістане ўспрынялі прапанову Беларусі на конт працы? Пра гэта падчас праграмы «Сварка-шоу» на ютуб-канале «Deutsche Welle Беларусь» расказала узбекская паліталагіня Галія Ібрагімова.
4: Ситуация попала в поле зрения всех СМИ, потом отреагировали чиновники, и реакция была настолько эмоциональна, что отреагировал сам президент и потребовал от чиновников, чтобы они все-таки следили за тем, в какие условия едут рабочие. Но, кажется, проблема состоит в том, что этот как раз вывоз мигрантов из Узбекистана, он был квотирован. То есть приехал сначала президент Узбекистана в Беларусь, они договорились как два автократа о том, что могут помочь друг другу. Потом в Беларусь приехал глава Андижанской области, и уже были заключены непосредственные договоренности. И просто как раз вся эта ситуация, она была под камерой. И, соответственно, эти мигранты, почему они были так наряжены? Я даже читала в СМИ, что, приехав в Беларусь, их встречали там с хлебом, с солью, были показаны какие-то белорусские народные танцы, праздники, ну, с согласитесь, для трудовых мигрантов любой страны это очень странное такое привечание. Такого никогда не бывает. И именно потому, что изначально эта ситуация была именно под объективами камер, эти мигранты заявили о своей субъектности и выложили это видео. То есть их курировали непосредственно власти Узбекистана. Это был такой демонстрационный кейс, поэтому на это обратили внимание. Ну и, конечно, сила соцсетей. Причем они же в этом видео не просто пожаловались, а действительно стали обращаться к своим согражданам и говорить, чтобы они ни в коем случае не ехали в Беларусь. И это было самое главное. Но здесь интересно, опять повторю, что если бы все это не курировалось на высшем уровне, едва ли бы эта ситуация вышла вот на такое публичное обозрение. Я посмотрела статистику, и несмотря на то, что мы знаем, что такое режим Лукашенко, что это такая же, в принципе, авторитарная страна, как и многие страны Центральной Азии, но тут нужно, я, наверное, не согласилась бы с тем, что, вернув собственных граждан, можно каким-то образом улучшить ситуацию. Конечно, я за то, чтобы все политэмигранты и все уехавшие из Беларуси тоже вернулись. Но даже если завтра наступит какой-то светлый демократический режим в Беларуси, мы понимаем демографические тенденции. И здесь не Беларусь одна какая-то особенная. Это тенденция, в общем-то, всех стран с какими-то европейскими западными ценностями, снижение рождаемости и так далее. То есть недостаточно просто вернуть белорусов, нужно еще и повышать как-то рождаемость. А Центральная Азия, она богата людьми. И тем не менее эти люди едут. Интересна статистика, что за прошлый год 27 тысяч граждан Туркменистана приехали на работу в Беларусь. Интересно, что почти 3,5 тысяч граждан Узбекистана уже в прошлом году работают в Беларуси. И согласитесь, что мы вообще не слышали о каких-то конфликтах. Поэтому повторю, эта ситуация вышла наружу, потому что хотели из этого устроить, ну, вот такие потемкинские деревни, а мигранты выложили в сеть. А если бы они не таким организованным способом приезжали в Беларусь, как делали это в предыдущие годы, я думаю, что мы бы про это не узнали. И тут сами автократы и вашей страны, и нашей страны, они стали, в общем, заложниками этого своего publicity, что пришлось отчитываться перед обществом.
3: Дык наколькі Беларусь прывабнае месца для грамадзян Узбекістана, працягвае Галія Ібраімова.
4: Вы знаете, наверное, если бы не этот кейс, я бы задумалась. Но, посмотрев статистику, я очень сильно удивилась, как я сказала, граждане Туркменистана. Туркменистан – это самая закрытая страна в Центральной Азии, и мы знаем, что есть большая диаспора в Турции. Сейчас едут на заработки активно граждане Туркменистана в Казахстан, даже в Узбекистан. Но то, что Беларусь настолько привлекательна для граждан Туркменистана, это действительно стало для меня интересно. Потом я посмотрела, что, в принципе, как и во многих странах Восточной и Центральной Европы, для центральноазиатских мигрантов Беларусь тоже становится привлекательным направлением. Просто опять, здесь нужно понимать, что если в западных странах, к коим мы относим и Беларусь, действительно с демографией все не очень хорошо, то Центральная Азия, там демография все-таки это один из таких регионов мира, где все-таки население растет. И Узбекистан, например, в прошлом году побил рекорд 40 миллионов населения. Это только официальные данные. И, конечно, обеспечить всех работой внутри страны очень сложно. Поэтому трудовые мигранты едут и ищут различные еще неизведанные страны. И именно в этом контексте Беларусь тоже достаточно привлекательна. Я смотрю, сейчас и Украина, и Молдова, даже для эти страны тоже привлекают внимание граждан из Центральной Азии. И как я уже сказала выше, если посмотреть, то предыдущие годы такая вот неведанная нам, но миграция из Центральной Азии в Беларусь, ну, она становится так или иначе востребованной. Но это хорошая тенденция, если бы, конечно, еще условия труда и какие-то права мигрантов соблюдались. Но вот мы увидели на этом примере, что все-таки иммигранты могут заявить, что право имеют, и заявить о себе.
2: А что с заробками в Узбекистане? И ти выгодно громадянам этой краины ехать в Витебскую область? Вот что каже политологиня Галия Ибрагимова.
4: Беларусь, она может быть привлекательна, но ей придется конкурировать с другими странами, с Украиной, с Молдовой, именно вот в этой борьбе за рабочую силу. И как мы сейчас понимаем, именно не белые воротнички, а те самые синие воротнички становятся наиболее ценным ресурсом. За мигрантов из Центральной Азии конкурируют сейчас и страны Европы. Великобритания после того, как вышла из Евросоюза, у нее огромная потребность в мигрантах. И как раз именно поэтому очень многие лидеры этих стран ежегодно совершают турне по странам Центральной Азии и с Узбекистаном, с Таджикистаном, именно заключают договоренности о том, что берут по квотам таких же мигрантов. В общем-то, Великобритания в этом году увеличила квоту и собралась 10 тысяч мигрантов только из Узбекистана приглашать. Поэтому, понимаете, здесь Беларуси придется конкурировать не с Россией даже, хотя вчера Лукашенко заявил о том, что хотите больше денег, поезжайте в Россию и в их цифровой ГУЛАГ. Здесь как раз Лукашенко придется конкурировать с Евросоюзом и с Великобританией. И если он сможет выдержать эту конкуренцию, то тогда да. А что касается зарплат, если посмотреть вообще на уровень роста экономик стран Центральной Азии, то они действительно растут. И здесь, например, если сравнить вообще со всеми странами постсоветского пространства, они демонстрируют там ежегодный рост чуть ли не 5-6, а в Узбекистане еще и 7%. Почему в Узбекистане такой огромный рост? Это связано, естественно, с реформами, которые проводит Шавкат Мирзиёев. Это второй президент Узбекистана. Он начал открывать экономику для иностранных инвестиций. И сейчас, в общем, в Узбекистане такой и строительный бум, и инвестиционный бум. И вообще сейчас, в принципе, уже сам Узбекистан вступает в эту конкурентную борьбу за собственных же граждан, чтобы удержать их в стране. Если вы, например, приедете сейчас в Ташкент или в какой-то крупный город, Самарканд, Бухара, где развивается туризм, там параллельно строится очень много высоток, бизнес-центров и так далее, и тоже нужна рабочая сила. И в целом сейчас зарплаты там, ну, примерно такие же, как вы озвучили и по Беларуси. Если говорить непосредственно о вот этих вот мигрантов из Андижанской области, почему же все-таки для них Беларусь могла быть привлекательной, то здесь нужно понимать о специфике этого региона. Андижанская область — это часть Ферганской долины, а Ферганская долина, она занимает территорию трех государств — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. И по плотности населения она, ну, просто превосходит все. И как даже этот глава Андижанской области заявил, что столько, сколько живет в этой Витебской области, в Узбекистане, только в одном Андижане. Вот просто сравните данные. В Андижанской области, только в одной области, живет 4 миллиона человек. А Ферганская долина, которая относится только к Узбекистану, это еще и Ферганская область, и еще ряд других областей, и там население, в принципе, вполне себе Грузии или той же самой Молдовы. Поэтому, естественно, Андижанская область, вообще вся Ферганская долина, в основном это сельскохозяйственный регион, там живет не очень богатое население, и именно специфика региона, не очень хорошие условия труда, они накладываются на то, что для граждан этого региона действительно Беларусь могла бы стать привлекательной. Но здесь опять, я думаю, что они вполне могли бы найти работу за такие же деньги и где-то поближе. И я вот просто читала различные форумы, и даже сами жители Узбекистана задавались вопросом: вы что, не смотрели трудовые контракты, что там было написано $500? Но я просто понимаю, как это все происходит на уровне. Ну, просто если начальник сказал, вот, поезжайте, хорошие условия, но это просто, извините, как к этому не относиться, все-таки восточный менталитет и вот эти вот особенные отношения начальства с подчиненными, они имеют значение. Но начальник сказал, что будут хорошие условия, но мигранты поверили, а уже на местности обнаружили, что там нет никаких условий, и еще из этих $500 нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что, у них остается $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
3: Вы слухали политологиню Галію Ібраімаву. Яна рассказала, як в Узбекистане успрыняли махчимость поехать працевать в Беларусь и чем наша краина может быть привабной для жыхароў Центральной Азии.
2: Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыць сябе.
2: Пачуемся.

0: паверху высокого дому. Не то это было асэнсаванное самогубство, и он сам зрабил отчаянный крок за окно, не то стан эффекту, не то допомога у двух костей сторонних злыдняв. А пошний год життя у оточенни поэта якраз являлися некие подозронные особы, а сам он неодноразово казал, что его хочут забить. А побач не опынулося такого соправдного сябра, який мог подтримать. Трагедия была наканованной. Особистый психологичный надлом поэта, неуладкованность персонального лёсу якраз наклалися на громадское сдушение, агульной вольности и махчимости самореализации. Свежего поветра в городе над Нёманом становилось все менее, и люди культуры, особливо уразливые, задыхались у такой советско-азотовской атмосферы надышевшего темрашальства. На презентации пригадывали цікавые истории, связанные с соправдным денди и представником городинской богемы. Олесь Аркуш пригадал ТВЛовские пригоды, Евген Вапа про то, что Гумянюк был соправды творцем Сумежа, и як его уделы у перших литературных семинарах Безмежа, что проходили на Подляши, робились артистичными перформансами. Кожный таки выступ сярод інших творцев переутворался в гэткий своеобливый театр одного актора, причем Юры был сам и сценаристом, и режиссером, и выканаўцам. Владимир Орло прочитал свое эссе про Гумянюка с шаргового перевыдания авторской грунтовной энциклопедии белорусских лёсов «Имён и свободы». Адмыслова на вечерину приехала и поэтка Ванда Мартинш, якая додала отметных словных фарбов у презентацию. И неяк символично, что у день этой вечерины параллельно у Гародни была как раз надзвыше моцная неверогодная залева. Книжная серия выбранных вершаванных твору под назвой «Брукаванка» мая свой символичный подтекст. Кожная невеличкая книжечка кишенного формату – это своеобливый камень у дорозе белорусского литературного процессу. На шляху, який вяде, коли не до храма ти проще, то до нечего иншего, очищального и оцаляльного для наших змученных часами негодами душев. Дорога – это завсёды процесс. Брукованная дорога под ногами – это особливый шлях, вымощенный тривалыми и долговечными каменями. Словы, складенные у поэтичные ротки, часом мают моц менавито таких каменёв ці заглинок, якія кладутся на дорогу белорусского шляху и у подморок культурного храма. Серая «Брукаванка» была заснована зусім недавно, у конце 2025 года. За гэты час свет побачили уже 6 сборничков. Сярод аўтараў спрэс адметные літаратары своим познавальным стылем и почерком. Олесь Аркуш, Янка Лайков, Сергей Патаранский, Юрий Гумянюк, Виктор Слинка, Виктор Сазонов. Наклады вельми эстетично и выкшталцонно оформленных книжек невеликие, але тем большая их каштовность. У планах выдавецтва новые выпуски інших творцов. И хочется думать, что каждый народ не безнадейный, покуль живей выходит с друку поэзия на его мове. Владимир Хильманович для белорусского «Радио Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива».

0: Воеводство Падляшское нас вельми успирало у тым выезде. И наш выезд отбылся, дякуючи додатковым сродкам с бюджету воеводства Падляшского. Мы отримали 10 тысяч польских злотых до финансования до нашего автобуса. И для нас это была вельми значная квота, как выехать на импрезу такого позему. И мы со своей стороны, как могли, старались как наибольш это наше Падляшское воеводство представить с гордостью и с думой, раз усю параду и шли с баннером, тримали наших жубров, огромная растяжка. Все наши концерты, как отбывались, мы так само растягивали баннер воеводства Падляшского. Мы демонстрировали культуру, якая является часткой воеводства Падляшского, тому мы вельми узячны, что нам допомогли. Так само еще одним из спонсоров была фирма Folio Park с Пулказо, и мы так само узячны этой фирме. Вельми рады, что керовник воеводства Падляшского успирает и допомагает молоди, детям, талиновитым, якія заслугуюць на то, каб показывать свое мастацтва за межою. И каб представлять нашу краину, наш регион, наш город и наши малые мясцовости. Мы чакаем и спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцывальныя калектывы. Агніска балетовая, вянок балет, шмат культурны вакальна-танцывальны калектыў вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, идите сюда, я зараз становитесь каля меня.
1: Я даже могу показать.
0: Я да, зараз буду гордась. Албания концерт.
2: Хиба твоя не треба, видишь.
0: Вот. Это мы, это у нас пробы. Так, это у нас отбываются пробы над морем, на плясовцы, каля нашего хотелю. Тут вянок народный, тут мы все разом. Символами воеводства Падляшского. Тут два коллективы. Вянок балет и вянок.
3: Малые тут издымки, але бачу, что мае четыре майки подобные.
0: Так.
3: Вы и так, тут еще вот бровочка. Мы
0: с тем. Так.
3: Так. Уже два не показывайте. Двое очей мае, але покуда.
0: Зараз мы вам покажем далей. Это вот у нас отбывались пробы. А зараз мы вам покажем уже... О, Сара, как она у нас співала. Это тут она такая девчина скромная. Глядите, что она там вырабляла на сцене.
3: Попустите, это фильм сиденьки.
0: Не, это сдымки. Так, и она у нас молодец, это наша Сара. Только что троху, может, забоялась, что с ней там сказать. Зараз я уже дохожу до самого фестивалю, бо тут у нас все. Это наши батьки с нами были. И они нам допомагали.
3: Такой вас ездила?
0: Нас 70 человек. 70 человек.
3: Просто два самолетами.
0: Одним и три семьи ездили самолетами, летали.
3: Ага.
0: Так, о, глядите, это мы уже у центре Дуры Саво. Это мы уже там с флагом польский, с нашими эмблемами. Все. Так. Мы шли в польских строях. Вот это
3: а уже краковяка и оберка.
0: И краковяка и оберка, бо мы починали с польской программы, а потом переходили на программу белорусскую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шли, и вот и балет и шел, а у перази венок шел. Вот это мы все, вот это наши батьки шли. Все у нас батьки в кашульках так само. Это мы шли, спевали. Угу. Мы шли, спевали песни. Мы спевали и польские, и белорусские песни.
1: Ай, ты ж мене
0: так, пинула. Куполинку мы спевали. Шли голосно, куполинку спевали на весь дурость.
3: Эй, соколы, ты ж мене подманула.
0: Так. Так, вот это уже мы тут танцевали, вот бачите, який был прихожий концерт.
3: Это ваши ездинки, а что молодые люди скажут?
0: Что там
3: покажите
0: еще?
3: Покажите.
1: А, маем такие с моторовки.
3: Ага, то там, як там хутко плывали, так?
0: Так.
4: Я отрюсь махами! Махайте! Махами, Юлька!
0: Мы ездили на великой тренкости. Вот этими моторуками сплавлялись Празьонское море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла в интеллектуальные гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. Не хотели расставаться уже, когда приехали сюда, у Белосток. Вот мы, когда бассейна тут вышли, и не хотели разыходиться до хаты, не хотели идти. Так нам сподобалось быть разом. И Албания сподобалась. Мы в наступном году еще выберем какой-нибудь интересный фестиваль. И обовязково

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кроп.ком.